0: Айхал 101.9 FM, Удачный 102.3 FM, Ленск 105 FM, Мирный 102.4 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыгина. В эфире главные новости к этому часу. В Накын за лето доставили почти 500 тонн груза. Экологи Алроса провели 130 исследований на промплощадках с начала года. На нескольких улицах Мирного монтируют дополнительное освещение. Далее подробности. В Накын навигацию 2026 года доставили 490 тонн груза. По реке Мархе перевезли запасные части, строительный материал и оборудование. Погрузка судов проходила в районах Крестя, Ханюрбы и Усть-Кута. План по речным перевозкам выполнен. После завершения навигации доставлять вахтовый поселок важный производственный груз будут авиатранспортом, а с открытием автозимника – машинами. За лето воздушными судами в Накын доставили 178 тонн груза. Далее. Экологи Мирного завершают летний сезон отбора проб. Его проводят в рамках ежегодного комплекса мониторинговых исследований. В течение лета отбирают пробы воды, воздуха, почв и не только. На 2026 год запланировано проведение лабораторных исследований более 45 тысяч проб. Параллельно проектировщики экологического центра проводят инвентаризацию объектов негативного воздействия. Выезды уже прошли на объектах геологоразведки, авиапредприятия и промплощадках Айхальского комбината. Экологи собрали данные о количестве и работе источников выбросов. Помимо этого, на площадку выезжают специалисты лаборатории. С помощью специальных измерительных приборов они проводят замеры загрязняющих веществ, а результаты оформляют в виде протоколов. С начала 2026 года в рамках инвентаризации исследовали более 130 проб. Это позволяет планировать меры по снижению выбросов на предприятии и избегать штрафов. Следующий выезд запланирован на сентябрь. Экологи Алроса посетят Накын. Еще одна новость. На улицах Мирного станет светлее благодаря людям и кошкам. Электромонтеры взбираются на столбы освещения и протягивают кабели на Фрунзе, Первомайской и 8 марта. На установку светильников из городской казны выделили 4,5 миллиона рублей. На улице Фрунзе полноценное уличное освещение появится на участке протяженностью почти 700 метров, на Первомайской – больше 500, на улице 8 марта – около 300. Путь пешеходам здесь будут освещать 4 десятка современных ламп, закончит работу планируют в конце сентября. Напомним, в прошлом году в Мирном осветили 8 улиц. В Нижнем поселке, на проезде энергетика, в частном секторе и не только. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, у микрофона Виктория Малыхина. Поговорим о погоде. В пятницу Накын встретит пасмурная погода, и днем столбики термометров поднимутся до 7 градусов. В Ленске небо затянуто облака, ожидается слабый дождь, а воздух прогреется до плюс 8. На севере района похолодание, а в Удачном и Айхале ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Температура здесь составит плюс 4 градуса. В Алмазной столице также пасмурно. В обед ожидается слабый дождь, а термометры покажут плюс 8.

стих. Ветер, пока я тебе писал свой стих, я попал в твои сети, эй, засыпай сити. И играет этот куплет на репите, эй, фа-фа-фити. Гуще событий, все могу забыть, но тебя не забыть, не, ай, снова, да.

0: Ты такая одна, и на других не похожа.
1: Ты совсем не похожа на женщин других.
0: Ветер с моря и поле ржаное.
1: Ты совсем не похожа на женщин других.
0: Почему мне?

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. В Накын за лето доставили почти 500 тонн груза. Экологи Алроса провели 130 исследований на промплощадках с начала года. На нескольких улицах Мирного монтируют дополнительное освещение. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, у микрофона Виктория Малыхина. Поговорим о погоде. В пятницу Накын встретит пасмурная погода, и днем столбики термометров поднимутся до 7 градусов. В Ленске небо затянут облака, ожидается слабый дождь, а воздух прогреется до плюс 8. На севере района похолодание, а в удачном Айхале ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Температура здесь составит плюс 4 градуса. В алмазной столице также пасмурно, в обед ожидается слабый дождь, а термометры покажут плюс 8.

0: В Мирном 10 часов.
1: Алмазный край. Айхал 101 и 9 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыгина. В эфире главные новости к этому часу. В Накын за лето доставили почти 500 тонн груза. Экологи Алроса провели 130 исследований на промплощадках с начала года. На нескольких улицах Мирного монтируют дополнительное освещение. Далее подробности. В Накын в навигацию 2026 года доставили 490 тонн груза. По реке Мархе перевезли запасные части, строительный материал и оборудование. Погрузка судов проходила в районах Крестях, Анюрбы и Усть-Кута. План по речным перевозкам выполнен. После завершения навигации доставлять в вахтовый поселок важный производственный груз будут авиатранспортом, а с открытием автозимника – машинами. За лето воздушными судами в Накын доставили 178 тонн груза. Далее. Экологи Мирного завершают летний сезон отбора проб. Его проводят в рамках ежегодного комплекса мониторинговых исследований. В течение лета отбирают пробы воды, воздуха, почв и не только. На 2026 год запланировано проведение лабораторных исследований более 45 тысяч проб. Параллельно проектировщики экологического центра проводят инвентаризацию объектов негативного воздействия. Выезды уже прошли на объектах геологоразведки, авиапредприятия и промплощадках Айхальского комбината. Экологи собрали данные о количестве и работе источников выбросов. Помимо этого, на площадку выезжают специалисты лаборатории. С помощью специальных измерительных приборов они проводят замеры загрязняющих веществ, а результаты оформляют в виде протоколов. С начала 2026 года в рамках инвентаризации исследовали более 130 проб. Это позволяет планировать меры по снижению выбросов на предприятии и избегать штрафов. Следующий выезд запланирован на сентябрь. Экологи Алроса посетят Накын. Еще одна новость. На улицах Мирного станет светлее благодаря людям и кошкам. Электромонтеры взбираются на столбы освещения и протягивают кабели на Фрунзе, Первомайской и 8 марта. На установку светильников из городской казны выделили 4,5 миллиона рублей. На улице Фрунзе полноценное уличное освещение появится на участке протяженностью почти 700 метров, на Первомайской – больше 500, на улице 8 марта – около 300. Путь пешеходам здесь будут освещать 4 десятка современных ламп. Закончит работу планируют в конце сентября. Напомним, в прошлом году в Мирном осветили 8 улиц. В Нижнем поселке, на проезде энергетика, в частном секторе и не только. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, у микрофона Виктория Малыхина. Поговорим о погоде. В пятницу Накын встретит пасмурная погода, и днем столбики термометров поднимутся до 7 градусов. В Ленске небо затянуто облака, ожидается слабый дождь, а воздух прогреется до плюс 8. На севере района похолодание, а в Удачном и Айхале ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Температура здесь составит плюс 4 градуса. В Алмазной столице также пасмурно, в обед ожидается слабый дождь, а термометры покажут плюс 8.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях Алмазного региона.
2: Здравствуйте, у микрофона Виктория Малыхина, и я расскажу, как приятно и с пользой провести эти выходные. Осень в Мирном начинается со спорта. 11 сентября на стадионе «Триумф» развернется борьба за Кубок главы Мирнинского района по легкой атлетике. Регистрация участников с 10:00. Старт в 11:00. Главный судья Алексей Солдаткин. Приходите поддержать легкоатлетов. В Краеведческом музее 11 сентября в 15:00 откроется выставка национальных костюмов «Саина. Голос Арктики». Это уникальная возможность увидеть костюмы заслуженной артистки Республики Саха, Якутия. Вход свободный. Адрес: улица Аюнского, дом 9. Любители поэзии ждут 11 сентября в 17:00 в Центральной городской библиотеке Мирного. Здесь пройдут гамзатовские чтения 2026. Вас ждет литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству великого поэта. А вечером 11 сентября в 19:00 Мирнинский театр приглашает на гастроли Минусинского драматического театра. Зрителям представят фантастическую драму в двух действиях «Неугомонный дух». Возрастное ограничение 16+. Не пропустите. 12 сентября – насыщенный день. С самого утра в 9:00 на 14-м километре трассы Мирный-Ленск начнется регистрация участников открытого первенства Мирнинского района по трофи-рейдам «Байанай Трофи 2026». Категории участников – спорт, стандарт, эндуро и пеший. Организатор – комитет по физической культуре и спорту. А в 11:00 на горнолыжной базе «Алмазная долина» стартует второй этап соревнований «Покоритель тайги». Первый этап проходил на полосе препятствий с 20 августа. Именные заявки подаются в день соревнований. Вступайте и делитесь результатами. В 12:00 Мирнинский театр покажет спектакль «Левша» по мотивам сказа Николая Лескова. Былина Скоморошина в одном действии. Режиссер Андрей Богданов. Это яркое музыкальное представление для всей семьи. А вечером 12 сентября в 18:00 снова «Неугомонный дух». Возрастное ограничение 16+. Мистическая комедия в двух действиях по пьесе Ноэла Куадара. Режиссер Тимур Насиров. Если вы не успели на премьеру 11 сентября, у вас есть шанс. 13 сентября – день плавания. В бассейне «Кристалл» пройдет прием нормативов ГТО по плаванию. Регистрация в 11:40. Начало тестирования в 12:00. Дистанции 25 и 50 метров. Ну а для юных зрителей 13 сентября Мирнинский театр подготовил спектакль «Серебряная копытца» по мотивам сказа Павла Бажова. Режиссер Петр Зубарев. Начало в 12:00. Завершится театральный уикенд 13 сентября в 18:00 показом мистической комедии «Неугомонный дух». Не пропустите возможность увидеть игру артистов Минусинского драматического театра на сцене Мирнинского театра. Возрастное ограничение 16+. У меня на этом все. Выбирайте события по душе, и ваш идеальный выходной уже ждет вас.

0: Реклама для слушателей старше 16 лет. Вакансии Алроса.
1: Акционерная компания «Алроса» для работы в городе Мирном требуется. В общество «Алроса ГАЗ» Стропольщик 4 разряда. Телефон 8-914-260-2093. В Мирненское авиационное предприятие требуется уборщик служебных помещений, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Телефон 8-984-121-2036. В культурно-спортивный комплекс требуется слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда. Дополнительная информация по телефону 8-984-121-2036. В акционерное общество «Алроса Торг» требуется комплектовщик товаров, контролер-кассир. Обращаться к специалисту по номеру 8-914-308-76-32. Для работы в Ленске в общество «Алроса Охрана» требуется охранник. Телефон 8-983-300-38-25. Для работы в Удачном в акционерное общество «Алроса Охрана» требуется охранник. Телефон для справок 8-983-300-38-25. В акционерное общество «Алроса Торг» требуется контролер-кассир. Обращаться к специалисту по номеру 8-914-308-76-32.

0: В Мирном 11 часов.
1: Радио. Алмазный край. Мы с вами с 2000 года.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Продадут двухэтажный гараж в поселке Заречном. Телефон для справок 8-914-257-77-13. 8-914-257-77-13. В рекламно-производственную компанию требуется дизайнер и работник-мужчина в цех. Опыт не обязателен, всему научим. Телефон 27-988. 27-988. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория «Б», «С». По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-00-48. 8-968-150-00-48.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
5: Здравствуйте, у микрофона Виктория Малыхина. Поговорим о погоде. В пятницу на Крым встретит пасмурная погода, и днем столбики термометров поднимутся до 7 градусов. В Ленске небо затянут облака, ожидается слабый дождь, а воздух прогреется до +8. На севере района похолодание, а в удачном Айхале ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Температура здесь составит +4 градуса. В алмазной столице также пасмурно, в обед ожидается слабый дождь, а термометры покажут +8.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсет ООН и Кюсет Тон Бирни Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР и Белегар надзор Федеральной службы и Кринча Субебир Сел, Тосуню Субебир Кисунюгар Белегар 5.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: В Мирном 12 часов. Радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
5: Здравствуйте, у микрофона Виктория Малыхина. Поговорим о погоде. Пятницу на Крым встретит пасмурная погода, и днем столбики термометров поднимутся до 7 градусов. В Ленске небо затянут облака, ожидается слабый дождь, а воздух прогреется до плюс 8. На севере района похолодание, а в удачном Айхале ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Температура здесь составит плюс 4 градуса. В алмазной столице также пасмурно. В обед ожидается слабый дождь, а термометры покажут плюс 8.
4: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Хорошее настроение.
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Да будет свет. На улицах Мирного монтируют дополнительное освещение. Комфорт за спасибо. Удачницы задолжали более 150 миллионов рублей за коммунальные услуги. Блестящая работа. Дети сотрудников единой сбытовой организации «Алроса» посетили экскурсию на предприятии. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Мирный.
4: Продадут двухэтажный гараж в поселке Заречном. Телефон для справок 8-914-257-77-13. 8-914-257-77-13. В рекламно-производственную компанию требуется дизайнер и работник-мужчина в цех. Опыт не обязателен, всему научим. Телефон 27-988. 27-988. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almazdefismedia.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048. 8-968-150-2048.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
3: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, у микрофона Виктория Малыхина. Поговорим о погоде. В пятницу на Кым встретит пасмурная погода, и днем столбики термометров поднимутся до 7 градусов. В Ленске небо затянуто облака, ожидается слабый дождь, а воздух прогреется до +8. На севере района похолодание, а в Удачном и Айхале ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Температура здесь составит +4 градуса. В Алмазной столице также пасмурно, в обед ожидается слабый дождь, а термометры покажут +8.
6: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
7: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: В Мирном 13 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Да будет свет. На улицах Мирного монтируют дополнительное освещение. Комфорт за спасибо. Удачницы задолжали более 150 миллионов рублей за коммунальные услуги. Блестящая работа. Дети сотрудников единой сбытовой организации «Алроса» посетили экскурсию на предприятии. Далее подробности. На улицах Мирного станет светлее благодаря людям и кошкам. Электромонтеры взбираются на столбы освещения и протягивают кабели на Фрунзе, Первомайской и улице 8 марта. На установку светильников из городской казны выделили 4,5 миллиона рублей. На улице Фрунзе полноценное уличное освещение появится на участке протяженностью почти 700 метров, на Первомайской – более 500, на 8 марта – около 300. Путь пешеходам здесь будут освещать 4 десятка современных ламп. Закончить работу планируют в конце сентября. Напомним, в прошлом году в Мирном осветили 8 улиц. В Нижнем поселке, на проезде энергетиков, в частном секторе и не только. Далее. Жители Удачного накопили 150 миллионов рублей долга по коммунальным услугам. Из них собственники и жильцы 41 квартиры имеют задолженность свыше миллиона. Трубу никому не спилят, но злостные неплательщики Удачного рискуют остаться без привычных благ цивилизации. К отключению в местном предприятии тепловодоснабжение прибегают не сразу, говорит Марина Логинова, начальник абонентского бюро предприятия тепловодоснабжения.
3: Мы обзваниваем потребителей, предупреждаем о задолженности. При поквартирном обходе мы вручаем уведомления, квитанции, сообщаем о задолженности.
2: Если дверь не открывают, специалисты по ТВС оставляют уведомления с суммой долга и предупреждением о последствиях. Если и это не сработало, следуют иски в суд, а затем подключаются судебные приставы. Неплательщику грозит от ограничения выезда за границу до ареста счетов и имущества. При отсутствии результата доступ к коммунальным услугам закроют. Еще одна новость. 67 детей сотрудников единой сбытовой организации «Алроса» побывали на рабочих местах своих родных. Для них провели 9 экскурсий в офисы компании в Москве. Ребятам показали этапы работы с алмазами в ЕСО, от механизированной сортировки и комплектации до экспертизы и подготовки камней к продаже. С помощью микроскопа гости изучили кристаллы самостоятельно. Детей познакомили с именными алмазами из коллекции «Алроса», автоматами и роботом-манипулятором. А в отделе главного эксперта и отделе по работе с алмазами они увидели уникальные камни, имеющие необычные формы или вкрапления. На память гостям вручили шоперы с символикой компании. Экскурсии для сотрудников единой сбытовой организации сделают ежегодными. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
0: Лучшая музыка. На радио «Алмазный край».
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
6: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
7: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8 914 25 24 808.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, у микрофона Виктория Малыхина. Поговорим о погоде. Пятницу Накым встретит пасмурной погодой. Днем столбики термометров поднимутся до 7 градусов. В Ленске небо затянут облака, ожидается слабый дождь, а воздух прогреется до плюс 8. На севере района похолодание, а в Удачном и Айхале ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Температура здесь составит плюс 4 градуса. В алмазной столице также пасмурно. В обед ожидается слабый дождь, а термометры покажут плюс 8.
8: Чем сейчас живут молодые специалисты? О чем мечтают? Как работают? И каких успехов достигают? Передачи «Мир Нау» по пятницам в час дня на волне радиостанции «Алмазный край».
9: Всем привет! Пятница 13:00. А что это значит? А это значит, что в эфире уже наша, наверное, традиционная, может быть, даже кем-то любимая, по крайней мере, мной это точно, радиошоу молодых специалистов «Мир Нау». А я, кстати, напоминаю, что вы нас можете не только слушать в своих приемниках, наушниках, в любой аудиоаппаратуре, да, но вы можете нас еще и прям смотреть. А что нужно для этого сделать? Зайти на страницу ВК «Молодежь Алроса», где идет прямой эфир, и вы можете задать нам какие-то вопросы, потому что сегодня у нас будет прекрасные, три прекрасных темы, о которых расскажет моя прекрасная соведущая Лера Некозова.
10: Привет, Петя, привет всем, кто нас сегодня слушает, смотрит. Чудесный день, чудесная погода. Я считаю, что сегодня очень тепло, я прекрасно до сегодня до сюда дошла. И да, сегодня у нас в эфире тем, кому он полюбился, а я надеюсь, такие есть, потому что нам это очень полюбилось. Это наш дорогой дискуссионный клуб. Сегодня мы поговорим об очень интересных темах.
9: Будем дискутировать
10: на эти чудесные темы.
9: Дискуссировать.
10: Обязательно. Поэтому подключайтесь, смотрите нас на страничке «Молодежь Алроса» ВКонтакте, задавайте свои вопросы или пишите что-то интересное, мы обязательно сегодня это озвучим.
9: А вот давай, вот у меня есть предложение. Вот кто намного интереснее, скажем так, с нами подискутирует, получит от нас какой-то приятный подарочек.
10: Да, я не против. Конечно, обязательно. Если самый интересный собеседник, которого мы сегодня здесь услышим, увидим, прочитаем, получит небольшой подарочек.
9: Прекрасно. А что за тема-то у нас сегодня?
10: Самое интересное, что я выбрала, наверное, то, с чем сталкивается большинство, это синдром самозванца. Топливо или тормоз. Синдром самозванца – это ручной тормоз, с которым едешь всю карьеру. Ты вроде двигаешься, машина едет, но что-то в ней скрипит, что-то тормозит, расход топлива больше, а скорость по итогу меньше. И самое обидное – ты сам не понимаешь, почему так. Тяжело. Просто тяжело. А это просто ручник, который ты забыл отпустить. Также и в случае с человеком. Есть какие-то моменты, которых ты не можешь добиться из-за своего внутреннего тормоза.
9: Так, хорошо. То есть ты хочешь сказать, что у тебя есть синдром самозванца?
10: Возможно. А у тебя нет?
9: У меня?
10: Считаю, что ты в любой момент, когда ты этого достоин, ты можешь подойти, например, к своему начальнику и сказать: «Хочу повышение, я этого достоин».
9: Ну, по крайней мере, попросить об этом, если я считаю, что я достоин. Угу. А почему нет?
10: Если тебе начальник скажет «нет»?
9: Что ж, это будет обидно, конечно же, на самом деле, да, но, опять же, это на усмотрение руководителя же, и руководителю виднее, насколько я эффективен в данный момент, есть ли у него вообще возможность меня повысить, потому что я считаю так, что вот все, что ты сделал, все имеет какие-то последствия. Сделал ты плохо, значит, получишь, грубо говоря, выговор. Сделал ты хорошо, то получишь за это там какую-то награду. А не так, что когда человек сидит и начинает думать, что вот я недостоин, вот я сделал так хорошо, это просто так звезды сошлись, у меня просто такое настроение. Точнее, у руководителя просто такое настроение было, и он так оценил. Нет, я считаю, что вот все, что ты сделал, ты это заслужил.
10: Вот видишь, а у каждого человека на этот счет разные мнения, потому что существуют люди, которые думают: вот я работаю на своей должности, я не стремлюсь к звездам, мне это не нужно, и я так живу, мне так нравится, я так считаю, я не достоин того, чтобы пойти куда-то выше, и они даже не пойдут к своему руководству, чтобы узнать. Потому что это синдром самозванца, потому что это такие люди.
9: Нет, я понимаю, что это синдром самозванца, а почему человек считает, что он недостоин? Человек мало работал? Нет.
10: Нет, но порой это случается на подсознательном уровне, возможно, психологически, возможно, человек с детства был так воспитан, что если... Ну, что тебе не нужно идти куда-то и чего-то просить?
9: Нет, опять же, смотри, давай рассуждать логически. Сомнения – это же вот как раз-таки не, как ты сказала, это не ручной тормоз, это наоборот что-то, что должно тебя двигать. То есть, когда человек начинает сомневаться, это не значит, что он стоит где-то на месте, он начинает где-то двигаться, условно. А вдруг получится? Ну, то есть пойти к руководителю, попросить там условно повышение, и человек начинает, а вдруг получится, и идет.
10: Да, есть такие люди, но есть еще и другие люди, которые думают, а вдруг не получится, зачем мне идти, если не получится. Понимаю, да, история действительно такая интересная, всякое может быть. Вот меня, например, с детства всегда папа учил. За спрос не бьют. Если что-то хочешь, иди и спрашивай, иди и узнавай. Но у некоторых людей бывает действительно такое воспитание. Это уже тоже довольно, это довольно давно доказано, что любое поведение человека зависит от того, как ему какую-то вещь донесли еще с самого раннего возраста. И если ему с самого раннего возраста говорили: не лезь, не спрашивай, не иди, не надо, зачем ты это делаешь, зачем ты человека раздражаешь, не надо к нему постоянно ходить, он и не будет ходить, он на подсознательном уровне у себя в голове будет сидеть и думать, да зачем мне идти, я уверен, что мне 100% скажут, мальчик, иди отсюда, это не нужно тебе сейчас, угу. И они не пойдут, понимаешь?
9: Но вот как раз-таки вот такие вот люди, мне кажется, они и себя внутренне разваливают, и они как раз-таки могут развалить вот, даже целое направление. Потому что человек, он, вот если человек сомневается, да, там условно, пойти ну, давай вот все-таки мы затронули тему повышения, да, но вот человек сомневается пойти попросить повышения. Он не просто думает, ну вот я не достоин, значит я не пойду. А когда он сомневается, он начинает анализировать, а почему я достоин, что я сделал такого, чтобы я, чтобы мне это повышение дали. И он начинает уже, ага, вот здесь вот там условно я там выходил там выходные, да, задерживался на работе, выполнил план там, там в нашем случае, давай там, вместе там с командой мы сделали большое масштабное мероприятие. И это вот, вот как раз-таки мы проводим свой вот такой вот внутренний аудит, и мы можем уже все это проанализировать и уже прийти к руководителю и сказать, вот я хочу повышение, потому что, ну вот привели какие-то аргументы. А когда ты просто сидишь, ну вот я недостоин, и все.
10: Хорошо, смотри, давай приведем просто пример. Представь, что ты работаешь руководителем,

0: мнением и любыми своими сомнениями он имеет место быть.
1: Нет, вот именно, что сомнение, оно должно присутствовать. Я же про что и говорю, что сомнение начинает
0: главное, чтобы это не становилось проблемой.
1: А когда человек без сомнения говорит «я недостоин, все», вот этот вот синдром самозванца, он как раз-таки является неким таким тормозом. И человек должен сомневаться. Да, он должен думать, а достоин я или нет.
0: Анализировать.
1: Да, он должен проводить анализ, а не так, как говорится, рубить с плеча. Коллеги, радиослушатели, зрители, просим вас разделить наш спор с Лерой, кто прав, кто не прав. Но потому что... Опять же, я считаю, что сомнение, оно спасает еще от самоуверенности. То есть, либо ты самоуверена в том, что ты недостоин, либо наоборот, да, вот есть люди такие, вот да я вообще молодец, красавчик, я достоин вот только всего самого лучшего, потому что я все знаю, я все умею. И вот это вот сомнение, оно как раз-таки, вот ты верно сказала, оно помогает анализировать, а почему я этого достоин. И вот это вот сомнение, оно должно быть всегда. У нас вроде как должен быть...
0: Да, у нас поступил вопрос. Ага. Я хотела дать тебе время договорить. Так, значит, читаю вопрос, который задала прекрасная-прекрасная девушка Наталья. Зачастую свои достижения я считаю случайностью. Что это не я потрудилась, а стечение обстоятельств? А как вы относитесь к своим успехам?
1: Я уже про это говорил, что это не потому, что там Луна была в какой-нибудь Венере. Это потому, что я действительно там... любой успех либо поражение — это только целиком и полностью...
0: Твоя заслуга.
1: Моя заслуга. То есть, если я сделал что-то плохо, значит, я не до конца там что-то доделал, да, не до конца там проанализировал ситуацию.
0: Не дожал свою задачу, которую стоило
1: просто,
0: сделать.
1: Просто, да, там не дожал свои силы. А если я сделал хорошо, то и здесь, опять же, тоже я хорошо поработал. Я вот там прочитал там, ну, все, что мне нужно, да, нашел всю нужную информацию и сделал, ну, в нашем случае, да, там, тренинг, например. Потому что, ну, я вот сидел и изучал информацию. Да, там, естественно, всегда будут какие-то правки, да, от руководителя. Но, опять же, если я сделал хорошо, это я молодец. Если я сделал плохо, ну, что ж, в этот раз у меня не получилось. Я проведу какой-то анализ, сам себе дам какую-то обратную связь. И уже следующую задачу выполню намного лучше. А не потому, что звезды так решили.
0: Честно говоря, со своей стороны хочу тебе сказать так, что когда я добиваюсь каких-то успехов в своей работе, я думаю не о том, что я такая молодец, что я поработала, у меня получилось, или что это звезды сошлись, так вышло. Кстати, никогда в жизни я не думала о том, что вот я там добилась чего-то, потому что это стечение обстоятельств. Просто когда приходят ситуации, когда я действительно добиваюсь какого-то успеха или что-то у меня получается, я выдыхаю и говорю, дай слава богу, что так получилось. Ну, то есть я как-то немного попроще к этому отношусь. У меня нет каких-то четких конкретных стремлений, благодаря которым я там каждый свой шаг преодолеваю. Как будто бы большую часть своего времени я плыву по течению.
1: Вот здесь, кстати... У нас есть еще одна очень хорошая тема, которую я бы затронул. Это вот как раз-таки, почему мы не умеем отдыхать. То есть здесь эта тема очень хорошо перекликается с темой самозванца, да? Что многие люди вот как раз-таки начинают... Когда они считают, что они достойны повышения, начинают, ага, вот я сейчас этот квартал там отработаю, да, там закрою все свои проекты, если надо, и там после работы останусь, если надо, после выходных, и вот тогда вот я доделаю, и тогда вот отдохну. Вот как ты относишься к этому?
0: Наверное, могу сказать, что у меня в этом плане отношения быстрее все сделать, быстрее прийти домой и быстрее.

0: и начать отдыхать. Справиться со своими задачами как можно быстрее, чтобы просто пораньше начать отдыхать. Но я знаю, что есть такие люди, которые готовы свои рабочие задачи растягивать постепенно на... Ну, то есть равномерно на каждые свои дни рабочие и как бы не перегружать себя. Здесь и я к этому могу себя отнести, что я тоже стараюсь как бы в этом плане распределять, что вот у меня есть определенное количество дел, я должна их сделать сегодня, остальное я оставлю на завтра, остальное я оставлю на послезавтра. Но отдыхать... Это святое.
1: То есть ты считаешь, что отдых это все-таки награда, да, а не часть твоей работы?
0: Да. Я говорю, что да. Действительно, у меня есть немного такой, скажем, заскок, что возьмем, к примеру, какой-то быт. Я не буду отдыхать, пока я не сделаю то, что я запланировала на сегодня. Я знаю, что пока я не там помою посуду, пока я не приберусь, пока я не приготовлю что-то кушать, я не сяду, и я не отдохну, потому что я в голове буду у себя вот это накручивать, что я вот этого не сделала, значит, я не заслужила.
1: Так, хорошо. А что произойдет, если ты, например, сегодня не помоешь посуду?
0: Мне придется...
1: Мир рухнет?
0: Нет, я знаю, что если сегодня я не помою посуду, завтра ее будет еще больше.
1: Ну ничего страшного.
0: Нет, страшно, я потрачу больше времени. Я этого делать не хочу. Я лучше помою посуду сегодня и лягу отдыхать со спокойной душой. И завтра то же самое сделаю.
1: Спокойно ли душой ты ляжешь? Потому что, ну, я считаю, что человек, он должен отдыхать. И неважно, есть у него какие-то задачи, да. Ну, я не говорю сейчас там про рабочее время, да. Понятное дело, что мы не можем посреди рабочего дня встать такие вот, что-то я устал, пойду-ка я... посплю на диванчике. Понятное дело, что у нас есть какие-то рабочие задачи, но если вот рабочий день в 16:00, вот надо как, вот у нас надо делать как на заводах.
0: Станки останавливаются.
1: Гудок, да, и все, компьютеры выключаются, и мы все идем домой, потому что тогда как раз-таки мы больше выгораем, наверное, когда мы очень много времени тратим на работу, потому что мы и так большую часть своего времени проводим на работе, а да. Тут еще и когда остаемся там. И я считаю, что отдых — это не награда за то, что ты поработал. Отдых — это наоборот. Он должен быть всегда независимо от того, поработал ты сегодня или нет.
0: Да, он должен быть. Но чем больше ты отдыхаешь, тем больше каких-то определенных дел у тебя накапливается. И если ты будешь в течение недели больше отдыхать и, махнув рукой, не делать то, что ты должен был, какие-то свои обязательства, наступит однажды такой момент, когда наступит день или даже два дня, когда ты не присядешь, потому что тебе нужно будет переделать все, что за неделю у тебя накопилось. Сам факт вот этого мне неприятен. Вот, например, давай почитаем, что пишут наши зрители. Отдых — это смена деятельности. Меняя задачи, отдыхаешь. Нет. Не согласна. Я не считаю, наверное, так, что ты меняешь свою деятельность. Меняя свою деятельность, ты отдыхаешь.
1: Но тут, опять же, это, скорее всего, все зависит от человека, потому что вот для кого-то, да, вот особенно, ну, давай сейчас не будем равнять там на какие-то гендерные направления, но действительно, как говорится, что девушке некомфортно, когда мужчине комфортно, да, что вот мужчина лежит на диване, и вы такие, а что ты лежишь, да, вот надо там в магазин сходить, надо там вот пыль, вот почему-то вот именно сегодня надо пыль протереть, почему-то именно надо сегодня постирать занавески, да, и для многих это как раз-таки является отдыхом, то есть решение бытовых задач, это для кого-то это отдых. И я просто знаю, почему я говорил, что не будем сейчас равнять там на мужчин и девушек, да, что и у меня друзья именно там мужчины, которые тоже для них вот сделать отдых там, условно сейчас, да, у нас заканчивается дачный сезон, и вот побыть на огороде, там, покучивать картошку, там, ну, для них это отдых.
0: У каждого свой момент в плане отдыха. Если отдых касается уборки, здесь не соглашусь. Я, например, вот такой человек, я не люблю вот уборку, я не считаю, что уборка — это мой отдых. Но я считаю, что готовка — это мой отдых. Когда я готовлю, я отдыхаю. Когда я занимаюсь каким-то рукоделием, я тоже отдыхаю. Когда я лежу на диване, я тоже считаю, что это отдых. В принципе, как Наталья у нас здесь и спрашивает, что вы считаете отдыхом? Лежать на диване и ничего не делать, даже не сидеть в телефоне? Или отдых — это прогулки, кафе, встречи с друзьями? Я бы, наверное, сказала, что и встречи с друзьями — это тоже своего рода отдых. Прогулки — это тоже своего рода отдых, конечно, да, безусловно. Но ты в любом случае от всего этого устаешь. Если ты считаешь, что это смена деятельности, то есть вот ты поработала, и ты там ушла гулять куда-нибудь, то это, да, это можно назвать отдыхом. Но если ты поработала в компьютере, а потом пошла разносить документы, например, как пишет Наталья, не считаю, что это работа, как будто... Ой, отдых. Не считаю, что это отдых, прошу прощения. Как будто в голове подсознательно ты находишься на работе. Неважно, что ты делаешь, ты находишься на работе, вне дома.
1: Хорошо. А если ты вот сегодня поработала за компьютером?
0: Я вот так устала вообще.
1: А потом приходишь домой и начинаешь готовить. Но ты же все равно опять физически что-то делаешь.
0: Да, но, понимаешь, иногда готовка — это умственный отдых. Это отдыхает твой мозг. Да, работают твои руки. Ты что-то делаешь, но ты не думаешь, когда ты что-то делаешь. Я включаю себе на фон сериал. Я смотрю его, я начинаю там, допустим, чебуреки какие-нибудь лепить или пирожки.
1: Так все на чебуреки клеры.
0: Не надо. Вы не знаете, где я живу. Но для меня это отдых. И, ну, возможно, да, механические действия, когда ты работаешь руками, а не работаешь головой, как что ты делаешь большую часть времени на работе, это своего рода отдых.
1: Но я считаю, что отдых — это все, что не связано с какой-то либо физической, либо умственной деятельностью. Потому что лежать на диване, вот просто вот включить какой-нибудь фильм, просто, я не знаю, чтобы фильм был максимально простой, чтобы прям, ну вот, не думать про сюжет, не думать о каких-то там твистах, да, которые могут произойти. Либо встреча с друзьями, это, опять же, не разговоры там, условно, о будущем, каких-то планах, да, а просто вот какая-то непосредственная беседа, вот просто ни о чем. Как тебе синий цвет? Супер, класс.
0: Я поняла для себя на этой неделе, что я познала действительно истинный момент отдыха для меня. Это сходить в бассейн. Ты погружаешься в воду, у тебя нет с собой телефона. И особенно приятно, когда ты идешь один. Тебе не надо ни с кем разговаривать, ты не можешь сидеть в телефоне, ты не можешь ничего такого делать, ты просто плывешь, и у тебя отдыхает мозг. Главное в этот момент перестать думать о каких-то серьезных и важных вещах.
1: Попробуй баню.
0: Ой, ладно.
1: Это отдых намного лучше, особенно когда... После парилочки вот как раз-таки в бассейн можно нырнуть. Вот там точно ты отдыхаешь и не только душой, но при этом еще и телом, когда ты... вот есть выражение, да, вот как заново родился. Вот это вот как раз-таки про это. И вот я считаю, что вот как раз-таки такой отдых нам нужен, чтобы мы не выгорели. Потому что если мы будем постоянно работать... Даже приходя домой, если ты считаешь, что для тебя готовка — это тоже отдых, да, но при этом ты пренебрегаешь полежать на диване, посмотреть в потолок, все равно потихоньку это все такое имеет накопительный эффект. Когда-нибудь ты вот взорвешься, устанешь, и там мужу скажешь: «Да я устала готовить, я устала работать, я хочу лежать на диване».
0: Если ты думаешь, что я готовлю каждый день... Ошибаешься.
1: Не, ну я просто как пример привожу.
0: Это все-таки я действительно не готовлю ежедневно. Я оставляю за собой право, чтобы это было моим хобби, а не чем-то, что нужно делать ежедневно. То есть, чтобы готовка тебе нравилась, не превращай ее в свою рутину.
1: Поэтому надо готовить сразу дня на 3.
0: Да, а то и на неделю. Ну что, прервемся на небольшой перерыв?
1: Да, все верно, вы не переключайтесь, и нас дальше ждет очень хорошая тема, это дружба с коллегами.
2: Мир Нау. Шоу о молодых специалистах Алроса на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Да будет свет. На улицах Мирного монтируют дополнительное освещение. Комфорт за спасибо. Удачницы задолжали более 150 миллионов рублей за коммунальные услуги. Блестящая работа. Дети сотрудников единой сбытовой организации «Алроса» посетили экскурсию на предприятии. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире объявления и реклама. Мирный.
6: Продадут двухэтажный гараж в поселке Заречном. Телефон для справок 8-914-257-77-13. 8-914-257-77-13. В рекламно-производственную компанию требуется дизайнер и работник-мужчина в цех. Опыт не обязателен, всему научим. Телефон 27-988. 27-988. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону плюс 7 914 25 45 115. Плюс 7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин.аа@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория «Б», «С». По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-00-48. 8-968-150-00-48.
7: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, у микрофона Виктория Малыхина. Поговорим о погоде. В пятницу на Кым встретит пасмурная погода, и днем столбики термометров поднимутся до 7 градусов. В Ленске небо затянуто облака, ожидается слабый дождь, а воздух прогреется до плюс 8. На севере района похолодание, а в удачном Айхале ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Температура здесь составит плюс 4 градуса. В алмазной столице также пасмурно. В обед ожидается слабый дождь, а термометры покажут плюс 8.
8: Чем сейчас живут молодые специалисты? О чем мечтают, как работают и каких успехов достигают? Передачи «Мир Нау» по пятницам в час дня на волне радиостанции «Алмазный край».
0: Ну а на часах 13:32, и мы с вами продолжаем наш дискуссионный клуб. Вместе со мной мой чудесный соведущий, незаменимый, самый лучший, мне Петр кажется, Юркевич.
1: А со мной моя прекрасная соведущая Лера Неказова.
0: Мало. Давай еще. Ну ладно. Что, Петь, продолжим с тобой интересную тему, которую мы с тобой подобрали, очень долго ее выбирали, и действительно важную тему.
1: Да, она настолько щепетильная.
0: Да, я, кстати, перед самым эфиром Петь сказал: Петь, очень щепетильная тема, мне будет тяжело на эту тему разговаривать. Я надеюсь, мои коллеги не посмотрят этот эфир.
1: Но, кстати, да, я напоминаю, что вы нас можете не только слушать, но еще при этом смотреть. Заходите на страницу ВК «Молодежь Алроса», где как раз-таки вы сможете вместе с нами принять участие в нашем дискуссионном клубе и поговорить на такую тему, как «Дружба с коллегами». То есть это не, даже не про то, что вот мы просто рядом с кем-то где-то сидим, а вот прям дружба дружбой.
0: Довольно щепетильный вопрос на самом деле. Как ты считаешь, можно ли дружить с коллегами?
1: Я считаю, что нужно, но есть, скажем так, ряд неких правил, да, которые мы вот как раз-таки и должны соблюдать. То есть... Когда нету вот этих вот правил, потому что вот с друзьями, да, вот мы ведем себя совершенно по-другому. Даже есть такая поговорка, да, что каждый человек носит три маски. Одну он носит дома, вторую носит с друзьями, третью на работе. И то есть, если мы вот эту вот одну вот эту вот маску, которую мы носим с друзьями, будем использовать на работе, мне кажется, то нам скажут:
0: до свидания, что-то вы себе много позволяете на работе.
1: Поэтому, да, я считаю, что если вот нет, вот человек не видит вот этих вот границ и не выстраивает себе какие-то правила, то это может привести как раз-таки к чему-то плохому. А вот ты как считаешь?
0: А я считаю, что... Так, сначала небольшую вставку. Наши уважаемые слушатели, пожалуйста, переходите в ВКонтакте «Молодежь Алроса» и пишите свои комментарии, что вы вообще считаете на этот счет. А я считаю, что ты... Здесь, наверное, у нас с тобой не получится дискуссия. Я думаю, что ты абсолютно прав, да. Дружить с коллегами нужно, но как будто бы дружить в стенах работы, а не за ними. У тебя должны быть какие-то друзья. Есть определенные, скажем так, касты под распределение твоих друзей. Есть друзья, которым ты доверяешь все, которые знают о тебе абсолютно все всегда. Есть друзья, с которыми ты спокойно можешь общаться на повышенных тонах, возможно, на каких-то, в каких-то грубых формах, каких-то грубых тонах, и они это воспринимают, потому что вы друзья, и для вас это нормально. Но ты не можешь сделать то же самое со своими коллегами.
1: Так, подожди. То есть ты считаешь, что даже, наверное, это можно сказать, ну, как я понял, да, вот именно с твоих уст, что это больше не дружба, а такое приятельские отношения.
0: Да, наверное.
1: И,
0: да.
1: То есть, получается, вот с этим человеком, вот мы выходим условно с рутника, все, вот у нас у всех своя жизнь, и мы больше никак не пересекаемся. Не считая какие-то мероприятия и так далее.
0: Да нет, почему? Мы можем где-то пересечься, но это как будто должно быть случайное столкновение, а не специальное. Я, возможно, окажусь неправа где-то. Возможно, меня на работе в понедельник закидают камнями за это мнение. Но я считаю, что если вы коллеги, то вы коллеги. И не надо в определенные дни говорить: а давайте мы с вами... будем вместе ходить в кафе каждую неделю, там куда-то, я не знаю, в тренажерный зал или что-то еще.
1: Что в этом плохого?
0: Я боюсь, что в какой-то момент вот эта граница коллег и друзей, она может размыться, и дружеское отношение перетечет в рабочее отношение, что потом может плохо сказаться на твоих рабочих навыках.
1: Но это же как раз-таки, наоборот, еще может повышать коммуникацию. То есть, когда вы с человеком общаетесь не только в рабочих стенах, но еще и за ее пределами.
0: Просто нужно видеть границы. Одно дело, когда ты общаешься с человеком за пределами рабочего места, вы делитесь с ним чем-то, возможно, не всем, возможно, всем не стоит делиться. А в другой момент, когда вы уже настолько сильно с ним, ну, как бы сдружились... Давай радикальный пример приведу. Ты сдружился со своим коллегой, у вас все хорошо, вы прекрасно общаетесь, прекрасно ладите, и вдруг в определенный момент его повышают в должности, и он становится твоим начальником, и он тебе говорит: а ты можешь, пожалуйста, в субботу-воскресенье выйти на протяжении месяца, выходить в субботу-воскресенье? Что-то мы же с тобой друзья, помоги.
1: Но тут опять же есть вот как раз-таки про что я и говорил, что должны быть вот эти вот правила, да? Ну, во-первых, если человек меня просит выйти, мой друг, который стал мне теперь начальником, да, и он просит выйти в выходные, но опять же, это рабочий процесс, поэтому все должно быть официально. Если я выхожу в выходные,
0: платить деньги.
1: Да, ну, как минимум должен быть какой-то либо приказ, либо еще что-то.
0: Просто порой нужно, даже если это твой друг, я думаю, тебе будет тяжелее сказать ему «нет».
1: Почему?
0: Не знаю. Как будто какая-то ответственность, как будто какая-то вот есть в душе вот это слово «друзья», из-за которой тебе тяжелее сказать человеку «нет».
1: Но тут
0: или,
1: опять...
0: или если он тебе скажет, блин, нет денег, давай бесплатно, но я выйду вместе с тобой. Вот, кстати, Наталья пишет, есть разница, какую должность ты занимаешь. Если ты руководитель, то дружба с подчиненными чревата. Если друг просит выходить в выходные дни весь месяц, это не друг.
1: Но на самом деле, да, тут я согласен, когда... вот этот вот друг, начальник, он начинает пренебрегать вот этим дружеским отношением, когда, ну, выйди по-дружески, да, там, mm-hmm. даже если он, там, я выйду вместе с тобой. Хорошо, если это какая-то единоразовая просьба, потому что вот я сейчас сравниваю по себе, там, на предыдущем месте работы к нам тоже подходил руководитель и говорил, там, надо выйти в выходной. И я у него всегда спрашивал, его ли это просьба, либо это просьба там с управления. Он говорил, моя. Я, все, хорошо, даже приказа никакого не надо было. То есть мы настолько, я не говорю, что мы там в пятницу вечером где-нибудь собирались, да, там проводили вместе время, но вот это вот, отношение, вот как раз-таки оно можно... даже сказать, было немного приятельское. Но когда он говорил, что с управления просьба, тогда вот приказ, вот только по приказу выйдем. И здесь я тоже считаю, что если вот этот друг-начальник каждый раз вот этим вот пренебрегает, ну выйди, пожалуйста, да, там, ну давайте так, по-братски, да, там, грубо говоря, то...
0: Какие-то из этих отношений должны прекратиться.
1: То в какой-то момент, да, это все прекратится. А когда руководитель, наоборот, руководитель друг, да, наоборот, говорит, что надо выйти, и опять же, без там, например, какой-либо моей просьбы, либо без там, он может мне дать там условно выходной, да, там, когда мне надо, либо там выписать мне какую-то премию. Почему нет? То есть я считаю, что вот именно на работе вот должна быть вот эта вот субординация. То есть я могу там подойти там к своему руководителю, да, там, ну, условно, давай представим, что ты мой руководитель, я могу подойти и сказать, там, Валерия, вот у меня там, ну, такая-то проблема, помогите мне, пожалуйста. То есть я даже обращаться буду на «вы», там, ну, могу, условно, да. И находясь на работе, там, я всегда буду позиционировать так, что я сотрудник, ты руководитель. Но когда мы выходим за пределы, я «эгей, как дела, что там,
0: ну, все
1: хорошо, все классно».
0: Это тяжело, это тяжело. Для меня это прям, для меня это непосильная история, что у меня есть друг, он мой начальник, я к нему на «вы», а выходя за стены работы, я к нему на «ты». Нет, я стараюсь, в этой ситуации мне станет очень тяжело. Если ты мой друг, ты, ну, как бы ты со мной давно, то я к тебе на «ты» всегда. Неважно вообще, кто ты, мой руководитель. Конечно, если это все история, вот это происходит при ком-то, присутствует третье лицо,
1: нет,
0: да, ну... я буду к тебе на «вы». Но если мы с тобой вдвоем, и это рабочий процесс, я к тебе только на «ты».
1: Нет, я про это и имел в виду, да, что там условно, вот мы... представим такую фантастическую картину, что каким-то образом в одном помещении оказались, даже в одной комнате, я, ты и Павел Алексеевич. Тогда я не буду говорить: Лера, ну что, какие у меня задачи стоят, да? То, естественно, в этот момент я буду обращаться на «вы».
0: Да.
1: Когда тет-а-тет, то тут, понятное дело, что уже вот как у нас сложили общение. Ну вот, хорошо, тогда вот у меня к тебе такой вопрос. А вот где заканчивается вот именно тимбилдинг и начинается токсичный офис? Вот знаешь вот это вот выражение: «Ну мы же семья».
0: Ой, не говори мне. Господи, пожалуйста, не смотрите этот эфир.
1: Уважаемые зрители,
0: уважаемые
1: напишите, пожалуйста, ваше мнение по этому поводу. То есть,
0: наверное, крайне я, как молодое поколение, скажу так, я не люблю вот эту историю с тем, что мы же семья, мы же работа. Нет. Да, я провожу с вами большую часть своего времени. Да, я вынуждена работать и со всеми вами общаться.
1: Вынуждена, да?
0: Порой да, порой на самом деле очень многие люди молчат об этом. Я сейчас могу просто сказать за всех. Порой люди вынуждены общаться с некоторыми людьми, так как они находятся в стенах одного здания и вместе работают. Некоторым комфортно, ничего не скажу. Да, бывают разные ситуации, и люди тоже бывают разные. Но когда начинают объединять в то, что мы же с вами семья, ну нет, мы с вами не семья. Мы с вами работаем. Я точно так же. Тут обстоит в чем вообще основная ситуация. Я могу уволиться и уйти. И тогда какая мы семья?
1: Ну вот, в этом плане, конечно, да, есть такой момент, что когда вот это вот как раз-таки еще мы можем вернуться к тому, что когда друг стал руководителем, да, и начинает вот этим пользоваться. Ну, мы же друзья, да, там, мы же как одна семья, вместе с тобой там прошли какие-то моменты. И вот, ну вот я считаю, что вот если, когда прошел тимбилдинг, любой, да, вот... Вот сейчас, к сожалению, такие мероприятия не проводятся, но я помню, там в детстве, я еще был маленький, у отца на работе каждое лето они брали вот в субботу участок их и их вывозили на природу. Там гитара, шашлык, речка, все.
0: Это важно.
1: И вот здесь вот как раз-таки, да, что когда после вот этого тимбилдинга люди начинают общаться, я имею в виду вот коллеги, да, то это уже похоже на дружбу. А если нет, ну, я имею в виду вот за пределами рабочих стен, а если нет, то это уже действительно больше как коллеги.
0: Ну, когда организовывают какой-то тимбилдинг с выездом, допустим, на природу, это все еще не дружеская поездка, это все еще рабочая поездка с коллегами. И ты общаешься с ними, ты веселишься, все здорово, все классно, но вы разъезжаетесь после этого по домам, и на этом все заканчивается.
1: Вот, я же про что и говорю, что когда после этого тимбилдинга тебе там пишет коллега: ну как там доехала до дома, все ли хорошо, да, там.
0: Я сделаю странное лицо, вот такое. Чего это она мной интересуется? С каких пор?
1: Ну,
0: это что теперь, мне придется тоже ей интересоваться?
1: Нет, то есть это вот как раз-таки, когда вот случился вот этот коннект людей, да, то и я не говорю, что ты вот, вот побыли вы на природе, да, и тут твоя коллега, которая вообще к тебе никогда в жизни не подходила, да, там, и на этом тимбилдинге вообще сидела где-то в стороне, и тут такая тебе вечером пишет, то, конечно, это будет вызывать какие-то подозрения. А когда вот ты с коллегой там весь вечер, да, там стояла, общалась, смеяла, шутила, и тут она тебе пишет там, ну, как доехала до дома, все ли хорошо, то это вот как раз-таки уже и начинается дружба. И вот она очень важна, я считаю, потому что когда именно на работе люди позиционируют как коллеги, то это... ну, да, это приносит какой-то малой эффективности команде, грубо говоря.
0: Возможно. Я могу дружить со своей коллегой, если мы с ней находимся в разных отделах и наши работы не пересекаются. Вот так.
1: Угу.
0: Но если наши работы пересекаются, наверное, мне было бы тяжело дружить с таким человеком. Потому что иногда дружба, она же начинает действительно очень сильно пересекаться с твоей работой, что может чревато сказаться на твоих результатах, на ее результатах, на ваших общих результатах. И как бы, да, может произойти что-то хорошее, у вас случится какой-то вселенский коннект, из-за которого вы будете слаженно работать, но все-таки устраивая тимбилдинг, ты как бы все равно должен выстраивать вот эти вот рабочие границы. То есть в какой-то момент вы друзья, наверное, может быть, в какой-то момент вы все-таки до сих пор коллеги с какими-то определенными рабочими процессами. И не стоит пересекать вот эти два мира между собой, чтобы не создавать какой-то определенного рода бум.
1: Но мне кажется, здесь это можно применить только к тому, вот о чем мы говорили, когда друг становится начальником. Тогда да. А когда вы с коллегой условно на одном уровне, и что тогда вам мешает и после работы встретиться, там, сходить попить кофе, погулять по парку?
0: Хорошо, о чем ты будешь с ним разговаривать?
1: Да, о чем угодно. Вот именно, как раз-таки, общение это будет уже не только про работу, да, там, я ж условно там, я не буду спрашивать, там, как у вас там в направлении профориентации работы с молодежью дела, да, все ли у вас там хорошо, а какие у вас там следующие проекты, а ты, получается, и так вот на работе об этом думала,
0: да,
1: и тут еще и после работы.
0: В кафе и думаешь об этом после
1: А кафе. Вот здесь вот как раз-таки просто, и вот именно, что... Когда вы просто как коллеги, то и разговоры только о работе. Когда вы как, уже как друзья, то и разговоры могут быть о чем-то другом. То есть, например, о какой машине ты мечтаешь, да, там, либо куда планируешь полететь в отпуск.
0: Ну, это должны сойтись ваши общие какие-то интересы, чтобы вы стали друзьями.
1: Не, ну это понятно. Это понятно.
0: Если они не сходятся?
1: Не, ну если не сходится. Я ж не говорю,
0: я
1: что.
0: Я попытался, да?
1: Я ж не говорю, что вот что ты вот должна там, не знаю, вот возьмем там кого-нибудь из преподавателей, да, вот сделай, что хочешь, но чтоб через неделю вы дружили, да.
0: Ой, это нереально.
1: Понятно, понятно.
0: Это нереально,
1: дело,
0: когда
1: нет.
0: Ставят такие еще, тем более, условия, конечно, они невыполнимы. Ты не можешь, насильно мил не будешь.
1: Вот я ж тебе про это и говорю, что вот когда вот после тимбилдинга вы продолжаете общаться. Не потому, что там кто-то заставил и там либо еще что-то, да, а потому что у вас произошел вот этот коннект, и тогда вот в этой дружбе между коллегами нет ничего плохого, что и после работы, выходя там за пределы, вы продолжаете общаться.
0: Даже если после тимбилдинга у вас случился какой-то коннект, или у кого-то он не случился, в этом нет ничего страшного, это абсолютно нормально. То есть как бы не должно быть такого, что ты должен со всеми дружить. Но и при этом не должно быть, наверное, такого, что ты ни с кем не должен дружить. Вот, кстати, интересный вопрос у нас задает Наталья. Где искать друзей, если ты приехал в Мирный из другого города, и у тебя нет никого, кроме коллег? Нетворкинг для молодых специалистов.
1: Да.
0: У нас в этом году, в этом месяце у нас пройдет 18 сентября. Дополнительно мы еще всю информацию вам отправим, обязательно будет рассылочка. А вы приходите и знакомьтесь со всеми. Я так нашла себе пару друзей, и вот у меня получилось.
1: Я как раз-таки про это и хотел тоже сказать, что, ну, тут, если человек приехал сюда работать, да, то это через самый такой быстрый и простой путь, это, наверное, действительно молодые специалисты, да, там, чтобы, там...
0: Ну да, пойди на радио, пойди на настольные игры.
1: Участвуй, да, в каком-то
0: участвуй в каких-то мероприятиях.
1: А еще
0: обязательно
1: вы можете прийти
0: найдешь.
1: Ведущим на радио. Такая рекламочка.
0: Да, обязательно, мы ждем, если что, пишите. А вообще, да даже тот же самый алмазный резерв. Огромное количество ребят, просто огромное. И все друг с другом знакомятся и находят себе действительно друзей, которые в будущем за ними укореняются.
1: И не только друзей, у нас, кстати, на алмазном резерве образовалась пара, да, которые поженились, у которых теперь еще и пополнение в семьях.
0: Ой, ну я их поздравляю.
1: Это будущие работники компании «Алроса», я больше чем уверен.
0: Это на самом деле очень чудесно. Вообще в Мирном проводится большое количество мероприятий, на котором ты можешь познакомиться с людьми и действительно с ними сдружиться. И я считаю, что это чудесно, что у нас такие вообще мероприятия устраивают.
1: Вот, кстати, если сейчас продолжая вот именно тему, вот про что ты говоришь, вот у меня есть мысль, как это можно все, скажем так, актуализировать, да, сделать так, чтобы вот работала и дружба, и рабочие процессы. Что сразу договориться о ролях, да, что вот, вот здесь вот там, условно, в кабинете мы с тобой коллеги, мы с тобой решаем какие-то рабочие задачи, а вот выйди за пределы.
0: Нет, нет, да это невозможно.
1: Почему?
0: Ну нет, ну я не знаю, ну невозможно это для меня. Просто невозможно. Я не могу. Я знаю, что у меня есть с тобой рабочие процессы, что мы с тобой их обсудим, все это сделаем. Но мы выйдем, блин, из кабинета, и у нас уже не получится. Не получится. У меня не получится. Я должна быть изначально с тобой друзьями. Тут, кстати, тоже зависит, в моем понимании, зависит от того, что было сначала курица или яйцо. Если сначала была дружба, а потом вы стали коллегами, это применимо, это можно стерпеть, это вполне реально. Но если сначала вы были просто коллегами, друзьями потом, я не знаю, как вы станете.
1: Вот именно друзьями-то становятся, грубо говоря, не сразу. То есть люди проходят какой-то путь, путь общения. Они находят какие-то общие там взгляды, да, там общие интересы. И только потом люди начинают дружить. То есть ты...
0: Да, но вы работаете вместе.
1: Это в детстве, да, мы могли выйти к песочнице, все, ты мой друг, и дружим там условно до сих пор, да, там уже лет 20. А сейчас, уже будучи взрослым человеком, что как раз-таки на работе выстраивается вот эта вот коммуникация, да, что сначала просто общение, потом где-то там, там во время перерывов там где-то пообщались, оказывается, вам нравится там одинаковая музыка, да, ну, либо там еще что-то.
0: Здорово, но таких людей в мире много. Можно найти кого-то другого, кто с тобой сходится музыкальными вкусами,
1: то есть ты хочешь,
0: но не работает то есть с тобой коллег, вместе.
1: То есть ты коллеги скажешь, слушай, вот, вот
0: нет,
1: как
0: я
1: друг
0: скажу,
1: ты...
0: классно,
1: как
0: здорово.
1: Друг, как друг ты была бы классная, но извини, мы с тобой коллеги, поэтому мы с тобой общаться после работы не будем.
0: Да нет, конечно, я так не скажу. Просто я скажу тебе так, что как это выглядит с моей стороны, я не приложу к этому первую руку, к образованию дружбы. Если человек этого хочет, я не откажу. Я никогда не откажу, я не скажу
1: то есть,
0: нет.
1: То есть,
0: ну,
1: подожди.
0: Ну и первое, я не приду.
1: То есть, подожди, если инициатива будет не от тебя, а от другого человека, то тогда ты сможешь дружить с коллегой.
0: Я не откажу. Это разные понимания, это понятия разные. Я просто не откажу. Я расстроила тебя.
1: Просто девушки такие, девушки. Вы любите все сложное.
0: Нет, просто, может быть, это с твоей стороны кажется сложным, но я, для меня это как будто бы нормально. Если я не хочу, я не пойду на этот шаг первое, понимаешь? Но если человек сам ко мне пришел, у меня в голове возникнет понимание, что он этого хочет, и я ему не откажу.
1: А если
0: вот я просто подумаю, он этого хочет, я сделаю так, как он хочет, чтобы этот человек стал моим другом. Но первое к нему бы я никогда не пришла.
1: Ну, давай представим, вот устраивается к нам новый человек.
0: Ну да? Давай, какая-нибудь Катя, у нас их много.
1: Еще одна Катя, да. Вот приходит вот Катя, да, вот ты начинаешь с ней общаться, и ты понимаешь, все, взгляды совпадают, музыкальные вкусы совпадают, там все, ну просто 100% совпадение, ну захочешь, не придумаешь такое, а вот тут все, пожалуйста. И вот ты такая думаешь, вот классно было бы еще с ней пообщаться бы.
0: Эх, блин, после... жалко, что она моя коллега, не
1: после,
0: судьба.
1: После работы, и ты не подойдешь, да, вот пока она не подойдет.
0: Я буду общаться с ней в стенах работы. Угу. Я буду общаться с ней в стенах работы.
1: А она вот, она тебе говорит...
0: А если она...
1: Она тебе говорит, Лер, слушай, вот класс, да, вот что у нас с тобой совпали музыкальные вкусы, да, но давай вот сейчас в рабочее время мы с тобой общаемся по работе, про музыку, слушай, мы с тобой поговорим, я тебе вообще все расскажу, там, давай представим, что она даже была на концерте этого там твоего любимого исполнителя, как там все было классно, я тебе расскажу только после работы.
0: Хорошо.
1: А ты такая, я же после работы не общаюсь с коллегами.
0: Подожди, она выставила четкие рамки, и она обозначила, когда она хочет со мной об этом поговорить. Поэтому я соглашусь. Ты сам себя подставил.
1: Двоякая. Я себя подставил или ты просто переобулась?
0: Нет, почему? Она предложила, она выставила четкие рамки, я согласилась.
1: Уважаемые зрители, разрешите наш спор. Это я себя закопал или Лера переобулась?
0: Обязательно еще об этом поговорим.
1: Ну что, к сожалению, наши радиослушатели, наши зрители, которых, я надеюсь, там миллион, да?
0: Да, вот как раз. Вот. Прям миллион.
1: Очень жаль, но наш эфир подходит к концу. Большое вам спасибо за ваши вопросы, которые Лера озвучила. И мы с вами увидимся. Когда, Лера? Когда мы увидимся?
0: Когда-нибудь мы увидимся. Да, следующую пятницу обязательно.
1: Когда-нибудь мы с вами точно увидимся, а вот следующий эфир радио-шоу молодых специалистов «Мирнал» в следующую пятницу в 13:00. Всем пока-пока!
2: «Мирнал» – шоу о молодых специалистах «Алроса» на радио «Алмазный край».

0: лето временно. Вы не говорили, будто сотни лет все покрылось.
1: В Мирном 14 часов. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Да будет свет. На улицах Мирного монтируют дополнительное освещение. Комфорт за спасибо. Удачницы задолжали более 150 миллионов рублей за коммунальные услуги. Блестящая работа. Дети сотрудников единой сбытовой организации «Алроса» посетили экскурсию на предприятии. Далее подробности. На улицах Мирного станет светлее благодаря людям и кошкам. Электромонтеры сбираются на столбы освещения и протягивают кабели на Фрунзе, Первомайской и улице 8 марта. На установку светильников из городской казны выделили 4,5 миллиона рублей. На улице Фрунзе полноценное уличное освещение появится на участке протяженностью почти 700 метров, на Первомайской – более 500, на 8 марта – около 300. Путь пешеходам здесь будут освещать 4 десятка современных ламп. Закончить работу планируют в конце сентября. Напомним, в прошлом году в Мирном осветили 8 улиц. В Нижнем поселке, на проезде энергетиков, в частном секторе и не только. Далее. Жители Удачного накопили 150 миллионов рублей долга по коммунальным услугам. Из них собственники и жильцы 41 квартиры имеют задолженность свыше миллиона. Трубу никому не спилят, но злостные неплательщики Удачного рискуют остаться без привычных благ цивилизации. К отключению в местном предприятии тепловодоснабжение прибегают не сразу, говорит Марина Логинова, начальник абонентского бюро предприятия тепловодоснабжения.
3: Мы обзваниваем потребителей, предупреждаем о задолженности. При поквартирном обходе мы вручаем уведомления, квитанции, сообщаем о задолженности.
2: Если дверь не открывают, специалисты ПТВС оставляют уведомления с суммой долга и предупреждением о последствиях. Если и это не сработало, следуют иски в суд, а затем подключаются судебные приставы. Неплательщику грозит от ограничения выезда за границу до ареста счетов и имущества. При отсутствии результата доступ к коммунальным услугам закроют. Еще одна новость. 67 детей сотрудников единой сбытовой организации «Алроса» побывали на рабочих местах своих родных. Для них провели 9 экскурсий в офисы компании в Москве. Ребятам показали этапы работы с алмазами в ЕСО, от механизированной сортировки и комплектации до экспертизы и подготовки камней к продаже. С помощью микроскопа гости изучили кристаллы самостоятельно. Детей познакомили с именными алмазами из коллекции «Алроса», автоматами и роботом-манипулятором. А в отделе главного эксперта и отделе по работе с алмазами они увидели уникальные камни, имеющие необычные формы или вкрапления. На память гостям вручили шоперы с символикой компании. Экскурсии для сотрудников единой сбытовой организации сделают ежегодными. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Алмазный край.
4: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
2: Здравствуйте, у микрофона Виктория Малыхина. Поговорим о погоде. В пятницу на Кым встретит пасмурная погода, и днем столбики термометров поднимутся до 7 градусов. В Ленске небо затянут облака, ожидается слабый дождь, а воздух прогреется до плюс 8. На севере района похолодание, а в Удачном и Айхале ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Температура здесь составит плюс 4 градуса. В Алмазной столице также пасмурно, в обед ожидается слабый дождь, а термометры покажут плюс 8.
7: Жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

атмосфера из Тейти. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.net.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Да будет свет. На улицах Мирного монтируют дополнительное освещение. Комфорт за спасибо. Удачницы задолжали более 150 миллионов рублей за коммунальные услуги. Блестящая работа. Дети сотрудников единой сбытовой организации «Алроса» посетили экскурсию на предприятии. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Продадут двухэтажный гараж в поселке Заречном. Телефон для справок 8-914-257-77-13. 8-914-257-77-13. В рекламно-производственную компанию требуется дизайнер и работник-мужчина в цех. Опыт не обязателен, всему научим. Телефон 27-988. 27-988. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону плюс 7 914 25 45 115. Плюс 7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almazdefismedia.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефон 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048, 8-968-150-2048.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: «Алмазный край». Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

поле, каждый из нас свой. И сам выбирает, чего он достоин. Хранить традицию, слушать историю. Или ломать границы и делать историю.

них. Медичок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

навсегда. Забудем, что уже сказали, но я не могу уснуть. Да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе поверить?

0: В мирном 15 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Да будет свет. На улицах Мирного монтируют дополнительное освещение. Комфорт за спасибо. Удачницы задолжали более 150 миллионов рублей за коммунальные услуги. Блестящая работа. Дети сотрудников единой сбытовой организации «Алроса» посетили экскурсию на предприятии. Далее подробности. На улицах Мирного станет светлее благодаря людям и кошкам. Электромонтеры сбираются на столбы освещения и протягивают кабели на Фрунзе, Первомайской и улице 8 марта. На установку светильников из городской казны выделили 4,5 миллиона рублей. На улице Фрунзе полноценное уличное освещение появится на участке протяженностью почти 700 метров, на Первомайской – более 500, на 8 марта – около 300. Путь пешеходам здесь будут освещать 4 десятка современных ламп. Закончить работу планируют в конце сентября. Напомним, в прошлом году в Мирном осветили 8 улиц. В Нижнем поселке, на проезде энергетиков, в частном секторе и не только. Далее. Жители Удачного накопили 150 миллионов рублей долга по коммунальным услугам. Из них собственники и жильцы 41 квартиры имеют задолженность свыше миллиона. Трубу никому не спилят, но злостные неплательщики Удачного рискуют остаться без привычных благ цивилизации. К отключению в местном предприятии тепловодоснабжение прибегают не сразу, говорит Марина Логинова, начальник абонентского бюро предприятия тепловодоснабжения.
3: Мы обзваниваем потребителей, предупреждаем о задолженности. При поквартирном обходе мы вручаем уведомления, квитанции, сообщаем о задолженности.
2: Если дверь не открывают, специалисты ПТВС оставляют уведомления с суммой долга и предупреждением о последствиях. Если и это не сработало, следуют иски в суд, а затем подключаются судебные приставы. Неплательщику грозит от ограничения выезда за границу до ареста счетов и имущества. При отсутствии результата доступ к коммунальным услугам закроют. Еще одна новость. 67 детей сотрудников единой сбытовой организации «Алроса» побывали на рабочих местах своих родных. Для них провели 9 экскурсий в офисы компании в Москве. Ребятам показали этапы работы с алмазами в ЕСО, от механизированной сортировки и комплектации до экспертизы и подготовки камней к продаже. С помощью микроскопа гости изучили кристаллы самостоятельно. Детей познакомили с именными алмазами из коллекции «Алроса», автоматами и роботом-манипулятором. А в отделе главного эксперта и отделе по работе с алмазами они увидели уникальные камни, имеющие необычные формы или вкрапления. На память гостям вручили шоперы с символикой компании. Экскурсии для сотрудников единой сбытовой организации сделают ежегодными. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Алмазный край.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
6: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
7: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Вы слушаете «Радио Алмазный край».
8: Алмазный край.
1: Радио «Алмазный край».

0: уникальная возможность увидеть костюмы заслуженной артистки Республики Саха, Якутия. Вход свободный, адрес улица Аюнского, дом 9. Любители поэзии ждут 11 сентября в 17:00 в Центральной городской библиотеке Мирного. Здесь пройдут гамзатовские чтения 2026. Вас ждет литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству великого поэта. А вечером 11 сентября в 19:00 Мирнинский театр приглашает на гастроли Минусинского драматического театра. Зрителям представят фантастическую драму в двух действиях «Неугомонный дух». Возрастное ограничение 16+. Не пропустите. 12 сентября – насыщенный день. С самого утра в 9:00 на 14-м километре трассы Мирный-Ленск начнется регистрация участников открытого первенства Мирнинского района по трофи-рейдам «Байанай Трофи 2026». Категории участников – спорт, стандарт, эндуро и пеший. Организатор – комитет по физической культуре и спорту. А в 11:00 на горнолыжной базе «Алмазная долина» стартует второй этап соревнований «Покоритель тайги». Первый этап проходил на полосе препятствий с 20 августа. Именные заявки подаются в день соревнований. Вступайте и делитесь результатами. В 12:00 Мирнинский театр покажет спектакль «Левша» по мотивам сказа Николая Лескова. «Былина Скоморошина в одном действии». Режиссер Андрей Богданов. Это яркое музыкальное представление для всей семьи. А вечером 12 сентября в 18:00 снова «Неугомонный дух». Возрастное ограничение 16+. Мистическая комедия в двух действиях по пьесе Ноэла Коадара. Режиссер Тимот Насиров. Если вы не успели на премьеру 11 сентября, у вас есть шанс. 13 сентября – день плавания. В бассейне «Кристалл» пройдет прием нормативов ГТО по плаванию. Регистрация в 11:40. Начало тестирования в 12:00. Дистанции 25 и 50 метров. Ну а для юных зрителей 13 сентября Мирнинский театр подготовил спектакль «Серебряная копытца» по мотивам сказа Павла Бажова. Режиссер Петр Зубарев. Начало в 12:00. Завершится театральный уикенд 13 сентября в 18:00 показом мистической комедии «Неугомонный дух». Не пропустите возможность увидеть игру артистов Минусинского драматического театра на сцене Мирнинского театра. Возрастное ограничение 16+. У меня на этом все. Выбирайте события по душе, и ваш идеальный выходной уже ждет вас.
1: Алмазный край.
2: Только хорошее настроение. Настроение.

продолжаешь повторять себе, что все хорошо. Но понимаешь, он ведь нужен, нужен еще. Наверное, это твой рай, бродить, срывая букеты, так их спасая от ветра.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Да будет свет. На улицах Мирного монтируют дополнительное освещение. Комфорт за спасибо. Удачницы задолжали более 150 миллионов рублей за коммунальные услуги. Блестящая работа. Дети сотрудников единой сбытовой организации «Алроса» посетили экскурсию на предприятии. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Продадут двухэтажный гараж в поселке Заречном. Телефон для справок 8-914-257-77-13. 8-914-257-77-13. В рекламно-производственную компанию требуется дизайнер и работник-мужчина в цех. Опыт не обязателен, всему научим. Телефон 27-988. 27-988. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону плюс 7 914 25 45 115. Плюс 7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория «Б», «С». По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефон 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048, 8-968-150-2048.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край» 8-914-25-24-808.
2: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома –

0: В Мирном 16 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Да будет свет. На улицах Мирного монтируют дополнительное освещение. Комфорт за спасибо. Удачницы задолжали более 150 миллионов рублей за коммунальные услуги. Блестящая работа. Дети сотрудников единой сбытовой организации «Алроса» посетили экскурсию на предприятии. Далее подробности. На улицах Мирного станет светлее благодаря людям и кошкам. Электромонтеры разбираются на столбы освещения и протягивают кабели на Фрунзе, Первомайской и улице 8 марта. На установку светильников из городской казны выделили 4,5 миллиона рублей. На улице Фрунзе полноценное уличное освещение появится на участке протяженностью почти 700 метров, на Первомайской – более 500, на 8 марта – около 300. Путь пешеходам здесь будут освещать 4 десятка современных ламп. Закончить работу планируют в конце сентября. Напомним, в прошлом году в Мирном осветили 8 улиц. В Нижнем поселке, на проезде энергетиков, в частном секторе и не только. Далее. Жители Удачного накопили 150 миллионов рублей долга по коммунальным услугам. Из них собственники и жильцы 41 квартиры имеют задолженность свыше миллиона. Трубу никому не спилят, но злостные неплательщики Удачного рискуют остаться без привычных благ цивилизации. К отключению в местном предприятии тепловодоснабжение прибегают не сразу, говорит Марина Логинова, начальник абонентского бюро предприятия тепловодоснабжения.
3: Мы обзваниваем потребителей, предупреждаем о задолженности. При поквартирном обходе мы вручаем уведомления, квитанции, сообщаем о задолженности.
2: Если дверь не открывают, специалисты по ТВС оставляют уведомления с суммой долга и предупреждением о последствиях. Если и это не сработало, следуют иски в суд, а затем подключаются судебные приставы. Неплательщику грозит от ограничения выезда за границу до ареста счетов и имущества. При отсутствии результата доступ к коммунальным услугам закроют. Еще одна новость. 67 детей сотрудников единой сбытовой организации «Алроса» побывали на рабочих местах своих родных. Для них провели 9 экскурсий в офисы компании в Москве. Ребятам показали этапы работы с алмазами в ЕСО – от механизированной сортировки и комплектации до экспертизы и подготовки камней к продаже. С помощью микроскопа гости изучили кристаллы самостоятельно. Детей познакомили с именными алмазами из коллекции «Алроса» – автоматами и роботом-манипулятором. А в отделе главного эксперта и отделе по работе с алмазами они увидели уникальные камни, имеющие необычные формы или вкрапления. На память гостям вручили шоперы с символикой компании. Экскурсии для сотрудников единой сбытовой организации сделают ежегодными. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Алмазный край. Радио без границ.
4: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

напомнить. Боль моя, плыву к тебе сквозь волны, словно я с тобой моря. Плыву к тебе, ты компас мой, ты мой земной моя. Скажи, что ты моя, хоть птица, ты вольная. Скажи, что все нельзя.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Да будет свет. На улицах Мирного монтируют дополнительное освещение. Комфорт за спасибо. Удачницы задолжали более 150 миллионов рублей за коммунальные услуги. Блестящая работа. Дети сотрудников единой сбытовой организации «Алроса» посетили экскурсию на предприятии. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Продадут двухэтажный гараж в поселке Заречном. Телефон для справок 8-914-257-77-13. 8-914-257-77-13. В рекламно-производственную компанию требуется дизайнер и работник-мужчина в цех. Опыт не обязателен, всему научим. Телефон 27-988. 27-988. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону плюс 7 914 25 45 115. Плюс 7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@алмаз-медиа.тв. Присоединяйтесь к нашей команде. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория «Б», «С». По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефон 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28 или 8-968-150-2048, 8-968-150-2048.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край» 8-914-25-24-808.
5: Лучшая музыка, лучшая музыка на радио
6: «Алмазный край».
5: «Алмазный край».
7: Und der lieben Glauben.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Мирном 17 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Да будет свет. На улицах Мирного монтируют дополнительное освещение. Комфорт за спасибо. Удачницы задолжали более 150 миллионов рублей за коммунальные услуги. Блестящая работа. Дети сотрудников единой сбытовой организации «Алроса» посетили экскурсию на предприятии. Далее подробности. На улицах Мирного станет светлее благодаря людям и кошкам. Электромонтеры взбираются на столбы освещения и протягивают кабели на Фрунзе, Первомайской и улице 8 марта. На установку светильников из городской казны выделили 4,5 миллиона рублей. На улице Фрунзе полноценное уличное освещение появится на участке протяженностью почти 700 метров, на Первомайской – более 500, на 8 марта – около 300. Путь пешеходам здесь будут освещать 4 десятка современных ламп. Закончить работу планируют в конце сентября. Напомним, в прошлом году в Мирном осветили 8 улиц. В Нижнем поселке, на проезде энергетиков, в частном секторе и не только. Далее. Жители Удачного накопили 150 миллионов рублей долга по коммунальным услугам. Из них собственники и жильцы 41 квартиры имеют задолженность свыше миллиона. Трубу никому не спилят, но злостные неплательщики Удачного рискуют остаться без привычных благ цивилизации. К отключению в местном предприятии тепловодоснабжения прибегают не сразу, говорит Марина Логинова, начальник абонентского бюро предприятия тепловодоснабжения.
3: Мы обзваниваем потребителей, предупреждаем о задолженности. При поквартирном обходе мы вручаем уведомления, квитанции, сообщаем о задолженности.
2: Если дверь не открывают, специалисты по ТВС оставляют уведомление с суммой долга и предупреждением о последствиях. Если и это не сработало, следуют иски в суд, а затем подключаются судебные приставы. Неплательщику грозит от ограничения выезда за границу до ареста счетов и имущества. При отсутствии результата доступ к коммунальным услугам закроют. Еще одна новость. 67 детей сотрудников единой сбытовой организации «Алроса» побывали на рабочих местах своих родных. Для них провели 9 экскурсий в офисы компании в Москве. Ребятам показали этапы работы с алмазами в ЕСО, от механизированной сортировки и комплектации до экспертизы и подготовки камней к продаже. С помощью микроскопа гости изучили кристаллы самостоятельно. Детей познакомили с именными алмазами из коллекции «Алроса», автоматами и роботом-манипулятором. А в отделе главного эксперта и отделе по работе с алмазами они увидели уникальные камни, имеющие необычные формы или вкрапления. На память гостям вручили шоперы с символикой компании. Экскурсии для сотрудников единой сбытовой организации сделают ежегодными. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
4: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
7: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
8: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

мог отдышаться в лавине упреков. Я боялся проснуться и сбиться с пути.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Да будет свет. На улицах Мирного монтируют дополнительное освещение. Комфорт за спасибо. Удачницы задолжали более 150 миллионов рублей за коммунальные услуги. Блестящая работа. Дети сотрудников единой сбытовой организации «Алроса» посетили экскурсию на предприятии. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
3: Продадут двухэтажный гараж в поселке Заречном. Телефон для справок 8-914-257-77-13. 8-914-257-77-13. В рекламно-производственную компанию требуется дизайнер и работник-мужчина в цех. Опыт не обязателен, всему научим. Телефон 27-988. 27-988. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almazdefismedia.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-00-48. 8-968-150-00-48.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсет ООН и Кюсет Тон Бирный Медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации Рейгер надзор Федеральной службы и Китайский Субибир Сел, Тавсунюсибекис Универбега 5.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: В Мирном 18 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Да будет свет. На улицах Мирного монтируют дополнительное освещение. Комфорт за спасибо. Удачницы задолжали более 150 миллионов рублей за коммунальные услуги. Блестящая работа. Дети сотрудников единой сбытовой организации «Алроса» посетили экскурсию на предприятии. Далее подробности. На улицах Мирного станет светлее благодаря людям и кошкам. Электромонтеры разбираются на столбы освещения и протягивают кабели на Фрунзе, Первомайской и улице 8 марта. На установку светильников из городской казны выделили 4,5 миллиона рублей. На улице Фрунзе полноценное уличное освещение появится на участке протяженностью почти 700 метров, на Первомайской – более 500, на 8 марта – около 300. Путь пешеходам здесь будут освещать 4 десятка современных ламп. Закончить работу планируют в конце сентября. Напомним, в прошлом году в Мирном осветили 8 улиц. В Нижнем поселке, на проезде энергетиков, в частном секторе и не только. Далее. Жители Удачного накопили 150 миллионов рублей долга по коммунальным услугам. Из них собственники и жильцы 41 квартиры имеют задолженность свыше миллиона. Трубу никому не спилят, но злостные неплательщики Удачного рискуют остаться без привычных благ цивилизации. К отключению в местном предприятии тепловодоснабжение прибегают не сразу, говорит Марина Логинова, начальник абонентского бюро предприятия тепловодоснабжения.
3: Мы обзваниваем потребителей, предупреждаем о задолженности. При поквартирном обходе мы вручаем уведомления, квитанции, сообщаем о задолженности.
2: Если дверь не открывают, специалисты по ТВС оставляют уведомления с суммой долга и предупреждением о последствиях. Если и это не сработало, следуют иски в суд, а затем подключаются судебные приставы. Неплательщику грозит от ограничения выезда за границу до ареста счетов и имущества. При отсутствии результата доступ к коммунальным услугам закроют. Еще одна новость. 67 детей сотрудников единой сбытовой организации «Алроса» побывали на рабочих местах своих родных. Для них провели 9 экскурсий в офисы компании в Москве. Ребятам показали этапы работы с алмазами в ЕСО – от механизированной сортировки и комплектации до экспертизы и подготовки камней к продаже. С помощью микроскопа гости изучили кристаллы самостоятельно. Детей познакомили с именными алмазами из коллекции «Алроса», автоматами и роботом-манипулятором. А в отделе главного эксперта и отделе по работе с алмазами они увидели уникальные камни, имеющие необычные формы или вкрапления. На память гостям вручили шоперы с символикой компании. Экскурсии для сотрудников единой сбытовой организации сделают ежегодными. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Алмазный край. Радио без границ.
4: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Для слушателей старше 16 лет.
1: Гости дневного эфира.
7: Привет, вы слушаете радио «Алмазный край», у микрофона Григорий в студии. И сегодня говорим о том, что в Мирнинском театре внезапно показывают спектакли Красноярского театра, точнее, Минусинского театра, но из Красноярского края. Такая вот забавная получилась географическая парадоксальная история. Но о том, что именно за спектакли привезли коллеги, вернее, театрал из Минусинска, мы сегодня поговорим с актером Минусинского театра Михаилом Авдеевым. Михаил, рад видеть наши студии.
8: Взаимно. Добрый день, вечер, утро. Всем привет.
7: Да. Время прослушивания, скажем так. Здесь я на всякий пожарный еще продолжу преамбулу. Мой коллега Денис Передонов записывал интервью с как раз руководителем Мирнинского театра, и там конкретно и подробно разбирался о том, что Мирнинский театр повезет в Минусинск. Речь шла о как раз обмене опытом, о творческом обмене как раз, и предполагалось то, что вот как раз Минусинский театр приезжает к нам, 11-12 числа ставят два спектакля. Я бы никогда бы не угадал, что это за истории, но, тем не менее, вот сейчас у наших слушателей есть несколько секунд предположить, задуматься, что бы это могли быть за спектакли, а после посещения этих нескольких секунд, собственно, а что за спектакль-то привезли?
8: Так, барабанная дробь у нас «Левша». «Левша» по Лескову. Это известное всем произведение. Она у нас будет представлена, это самая «Левша», история про блоху в виде сказки, в формате сказки, соответственно. Я без спойлеров, без подробностей, потому что...
7: Хотя, казалось бы, по-моему, у сказки достаточно известен финал.
8: Как будто бы да, но...
7: Видайте, что англичане кирпичом ружья не чистят.
8: Вот именно так мы и заканчиваем. Это действительно так. Все получается, ну...
7: Все, я спойлер допустил.
8: Ну, ничего страшного. Нет, на самом деле, сам спектакль у нас в формате необычном. Мы представили его не как драму, не как сказку, вот... в формате, которую представил Лесков, а именно в скоморошине. Вот «Былина скоморошина» у нас так называется. Мы скоморохи, которые относимся ко всему, что происходит, с юмором, в том числе и к смерти, и к труду, и к, соответственно, приказам, которые выдаются и которые исполняются. В общем, ко всему с юмором. Мы решили вот через юмор, через настоящий русский позитив, через душу передать историю Лескова. Вот. Очень рекомендую посмотреть. Формат необычный, и для нас самих тоже необычный. Это впервые вот в нашем театре. Я недавно сам 3 года, но и до меня этого не было ни разу. То есть мы вот взяли и придумали скоморошину.
7: Я вообще не понимаю, как это... Ну ладно, хорошо, надо сходить уже, логично.
8: Да, из сказок еще у нас будет «Серебряная копытца». «Серебряная копытца» — это потрясающая сказка. Вот тут точно не буду ничего рассказывать, потому что любая подробность, она практически ключевая. Скажу только то, что девочка... Есть некое, с которой происходят некие волшебные магические события, все связано с серебряным копытцем. Форма, в которой сказка представлена, максимально погружает в атмосферу чего-то такого магического, вот как сон. Ты ложишься спать, и вот этот самый приятный сон, из которого не хочется выходить, это вот сказка, которую мы привезли. Ты начинаешь просмотр и заканчиваешь за один вдох. То есть практически вся эта история через тебя проходит, ты в эту сказку погружаешься, ты чувствуешь себя рядом со всеми героями. История не грустная, не веселая, скорее поучительная такая, душевная, приятная история. То есть там нет ничего...
7: Ну, зимняя же сказка, насколько я помню. Все-таки у нее такой зимний вайб.
8: Да. Ну, подготовка к зиме, осень все-таки. Надо как-то же нам показать, что мы тоже готовы к зиме, правильно? Вот. Ну, мы решили... привести эту сказку, потому что она именно у минусинского зрителя и у нас самих, как у артистов, вызывает больше отклик. Мы вообще все свои любим спектакли, но вот именно «Серебряная копытца», оно какое-то такое прям душевное, семейное, хочется раз за разом смотреть. Также, сейчас будет необычно, мы привезли 2 взрослых спектакля. Первый — это спектакль «Неугомонный дух». Это комедия. Комедия интересна тем, что изначально это киносценарий. Есть такой потрясающий фильм английский. История очень необычная. Мужчина, писатель, жена писателя и мертвая бывшая жена писателя, которая приходит к нему, чтобы ему помочь или помешать. Неугомонный дух, собственно, этой жены. И на этом завязана вся комедия, как ни странно. То есть, казалось бы, тема гибели любимого человека. Вначале это заявляется, чувствуешь себя немножечко неловко, когда смотришь, потому что смешно. Даже этот сам факт тебя на смех пробивает. А потом дальше смотришь, смотришь, и как будто бы у нас получилось передать атмосферу любви, такой прям всеобъемлющий, добрый. Ну, вообще театр такой добрый на самом деле. Мы в каждую историю даже самую тяжелую доброту добавляем. И вот это английский юмор, чисто английский юмор. Достаточно такой колкий. Но мы его адаптировали под русского зрителя, под, опять же, русский дух наш. Вот, поэтому, думаю, это будет и смешно, и есть над чем подумать. тот самый катарсис после спектакля останется.
7: Ну, кстати, а вот этот английский юмор фактически он сейчас заходит, потому что он базируется в основном на каких-то тонких каламбурах, шутках, шутейках и других подколах, которые, не зная контекста, может вообще не понять.
8: Ну, вот мы над этим работали. Вот артисты, которые, собственно, реализуют данный спектакль, они очень долго старались, стремились адаптировать этот текст, присвоить, чтобы вот эти шутки, они летели как, ну, как обычный диалог человеческий, чтобы не было, внимание, шутка, шутка. Вот, чтобы этого не было, мы прям очень сильно старались, и как будто бы природу вот этого английского юмора, вот этой чопорной шутливости мы вот привнесли. Да, и...
7: Зритель понимает, самое главное, отзыв есть.
8: Самое главное, что, да, зритель понимает и ходит раз за разом. Это спектакль очень популярный, я не буду врать, его уже сыграли юбилейный раз. Там какой-то прям то ли 50-й, то ли 70-й. В общем и целом сыграли его неплохо раз, и постоянно он вот полный зал собирает практически. Так что имеет место сходить, насладиться сием действом, вот. И...
7: Я уже заинтересовался, себе записываю. Какое число?
8: Хороший вопрос. Скоро, 13-го, по-моему, да. Или 12-го. Ну, все есть в афише.
7: Да-да-да, если что, вдруг с ней можно свериться. Логично, конечно, потому да, что надо заметить, что Михаила мы поймали, можно сказать, практически с корабля, точнее, с самолета.
8: Да, я на бал еще не подготовился, поэтому да. И, кстати, о бале. На финал мы привезли «Зверя». Это антиутопия, тоже киносценарий изначально. Это произведение после, ну, постапокалиптическое, то есть после конца света. Есть некая характеристика, тут тоже без спойлеров постараюсь обойтись, так загадками поговорить, объединяющая всех людей, но один из них особенный, он относится еще к тем людям, которые были до конца света. И вот между ними возникает конфликт, очень схожий с конфликтом... непохожести. То есть человек не похож на других, начинается некий такой буллинг, какое-то такое непонимание, непринятие, естественно, любовь между этим человеком и девушкой из нового общества. И все это в сеттинге, в атмосфере...
7: разрухи.
8: Такой, да, я даже не знаю, мрачного такого готического, там черепа у нас везде, такой там мрачничок. Ну, в общем, интересно, очень чем-то напоминает фильмы 80-х, вот эти фэнтезийные, где рыцари, ну, там, правда, рыцарей нет, но у нас вот, есть что-то такое мрачное, старенькое, не хватает.
7: Ну, эти декорации с этими черепами, интересно, везли через аэропорт.
8: Это секрет фирмы, правильно? Если мы все расскажем, то фокуса не будет. Так что довезли.
7: Логично.
8: Здесь мы черепа не искали, честное слово.
7: Молодцы. Абсолютно. Конечно же, возникает здесь вопрос абсолютно классический. Почему именно эти четыре истории?
8: Тут возникнет ответ. Не знаю, насколько классический, не знаю, но мы сами всегда узнаем о том, какие спектакли везем, когда уже время их вести. То есть нам самим всегда это в новинку, и нас это всегда самих интересует. То есть нам не говорят, например, ребята, мы везем на гастроли такие-то спектакли, потому что причина всегда одна. Спектакль отсматривает принимающая сторона, говорит нашему зрителю интересно вот это, вот это, вот это. Будьте другами, привезите, пожалуйста, мы посмотрим. Вот, и мы как бы уже узнаем и везем. Мы всегда пытаемся в силу актерской фантазии природы это оправдать каким-то образом. Мы, конечно же, разгоняли, почему вот в столице Алмазного края будет интересно это все посмотреть. Мы не придумали, но я думаю, что мы, увидевшись со зрителем, показав спектакль, мы это прочувствуем. Обычно так и бывает. Мы, когда заканчиваем гастроли, мы понимаем, а, вот почему мы это привезли, вот почему это так приняли, здорово. То есть для нас это всегда такой вот тоже квест своеобразный.
7: Ну, по поводу «Зверя», мне показалось, когда я читал описание этой пьесы, соответственно, и спектакля, очень напоминает чем-то литературные такие истории, типа «Кысь» там или еще что-то в этом же духе.
8: Очень история смежная. Это и Стругацкий, и Замятин, это и даже в чем-то Брэдбери. Когда ставили спектакль, я точно знаю, вдохновлялись. То есть артисты читали все произведения, как раз-таки связанные с постапокалипсисом, с антиутопиями. Да, в этом есть прям вот отклик всего такого. Ну, мы вообще артисты.
7: Я слышал то, что эта история потеряла что-то от цензуры в 80-е годы, то, что советская цензура что-то не пустила. А что там, сцена 18+, что ли?
8: Не совсем. Там скорее, ну, что еще может не пустить? Ну, это скорее что-то такое, граничащее с актуальностью. Ну, обычно вот актуальные негативные темы, их стараются не реализовывать. И в то время автор... Мы же сейчас тоже не особо знаем, нам пьесу когда дали, мы тоже видели ее уже зацензуренную, оригинал нашли, выяснили. Но вот конкретная причина нам показалась одна. Просто вот было расхождение с действующим правительством, поэтому вот как будто бы... Ну, мы прочитали, да, действительно, там есть отголоски социализму, вот, который как раз-таки этот парень, герой, не принимает. Ну, в общем, все очень сложно, так запутанно. Никогда ж не знаешь, за что что-то отменяют, что-то сокращают, что-то убирают.
7: Ну, это, опять же, вопрос к контексту получается. Поймет ли современный зритель, о чем это?
8: Поймет. Тут точно поймет. У нас в этом смысле проблем нет. Мы стараемся самые сложные истории, которые мы сами не понимаем, довести до того, что мы поймем больше автора,

0: пели, разбирали. В итоге он понял, что сам, оказывается, не то понял. И мы начали пьесу ставить как комедию о трех идиотах, а закончили как о настоящей любви, которая случается даже среди людей, которые любить-то и не умеют. В общем, автор не всегда сам знает, о чем пишет. Это как Виктор Цой говорил: я пишу песни, смысл каждый в них ищет свой. Вот, поэтому то же самое и с пьесами.
1: Была такая история. Ну, итак, найти свой смысл в пьесах можно будет в Мирнинском театре. Расписание как раз 11, 12, 13 сентября. Можно все это расписание найти в социальных сетях Мирнинского театра. Напомню то, что как раз о гастролях Минусинского театра мы говорили сегодня с актером, собственно, Минусинского драматического театра, Михаилом Авдеевым. Михаил, большое спасибо. Заинтересовали. Очень любопытно. Надеюсь, что смогу сходить к вам в гости.
0: Будем ждать.
1: Ну и, конечно же, желаю также нашим зрителям, которые, слушателям и зрителям, которые интересуются театральной жизнью, обязательно сходить. Все-таки не каждый, мягко скажем, день и не каждый год такая возможность появляется.
0: Приятного просмотра получается.
2: Гости дневного эфира.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Да будет свет. На улицах Мирного монтируют дополнительное освещение. Комфорт за спасибо. Удачницы задолжали более 150 миллионов рублей за коммунальные услуги. Блестящая работа. Дети сотрудников единой сбытовой организации «Алроса» посетили экскурсию на предприятии. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Продадут двухэтажный гараж в поселке Заречном. Телефон для справок 8-914-257-77-13. 8-914-257-77-13. В рекламно-производственную компанию требуется дизайнер и работник-мужчина в цех. Опыт не обязателен, всему научим. Телефон 27-988. 27-988. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону плюс 7 914 25 45 115. Плюс 7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almazdefismedia.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских возрастом до 50 лет, пригодных по состоянию здоровья, не имеющих судимости, образование среднее общее или среднее профессиональное. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефон 8-411-36-351-28. 8-411-36-351-28 или 8-968-150-00-48. 8-968-150-00-48.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Радио

0: В Мирном 19 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Да будет свет. На улицах Мирного монтируют дополнительное освещение. Комфорт за спасибо. Удачницы задолжали более 150 миллионов рублей за коммунальные услуги. Блестящая работа. Дети сотрудников единой сбытовой организации «Алроса» посетили экскурсию на предприятии. Далее подробности. На улицах Мирного станет светлее благодаря людям и кошкам. Электромонтеры взбираются на столбы освещения и протягивают кабели на Фрунзе, Первомайской и улице 8 марта. На установку светильников из городской казны выделили 4,5 миллиона рублей. На улице Фрунзе полноценное уличное освещение появится на участке протяженностью почти 700 метров, на Первомайской – более 500, на 8 марта – около 300. Путь пешеходам здесь будут освещать 4 десятка современных ламп. Закончить работу планируют в конце сентября. Напомним, в прошлом году в Мирном осветили 8 улиц. В Нижнем поселке, на проезде энергетиков, в частном секторе и не только. Далее. Жители Удачного накопили 150 миллионов рублей долга по коммунальным услугам. Из них собственники и жильцы 41 квартиры имеют задолженность свыше миллиона. Трубу никому не спилят, но злостные неплательщики Удачного рискуют остаться без привычных благ цивилизации. К отключению в местном предприятии тепловодоснабжение прибегают не сразу, говорит Марина Логинова, начальник абонентского бюро предприятия тепловодоснабжения.
3: Мы обзваниваем потребителя, предупреждаем о задолженности. При поквартирном обходе мы вручаем уведомления, квитанции, сообщаем о задолженности.
2: Если дверь не открывают, специалисты по ТВС оставляют уведомления с суммой долга и предупреждением о последствиях. Если и это не сработало, следуют иски в суд, а затем подключаются судебные приставы. Неплательщику грозит от ограничения выезда за границу до ареста счетов и имущества. При отсутствии результата доступ к коммунальным услугам закроют. Еще одна новость. 67 детей сотрудников единой сбытовой организации «Алроса» побывали на рабочих местах своих родных. Для них провели 9 экскурсий в офисы компании в Москве. Ребятам показали этапы работы с алмазами в ЕСО, от механизированной сортировки и комплектации до экспертизы и подготовки камней к продаже. С помощью микроскопа гости изучили кристаллы самостоятельно. Детей познакомили с именными алмазами из коллекции «Алроса», автоматами и роботом-манипулятором. А в отделе главного эксперта и отделе по работе с алмазами они увидели уникальные камни, имеющие необычные формы или вкрапления. На память гостям вручили шоперы с символикой компании. Экскурсии для сотрудников единой сбытовой организации сделают ежегодными. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Алмазный край. Айхал 101.9 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях Алмазного региона.
2: Здравствуйте, у микрофона Виктория Малыхина, и я расскажу, как приятно и с пользой провести эти выходные. Осень в Мирном начинается со спорта. 11 сентября на стадионе «Триумф» развернется борьба за Кубок главы Мирнинского района по легкой атлетике. Регистрация участников с 10:00. Старт в 11:00. Главный судья Алексей Солдаткин. Приходите поддержать легкоатлетов. В Краеведческом музее 11 сентября в 15:00 откроется выставка национальных костюмов «Саина. Голос Арктики». Это уникальная возможность увидеть костюмы заслуженной артистки Республики Саха, Якутия. Вход свободный. Адрес: улица Аюнского, дом 9. Любители поэзии ждут 11 сентября в 17:00 в Центральной городской библиотеке Мирного. Здесь пройдут гамзатовские чтения 2026. Вас ждет литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству великого поэта. А вечером 11 сентября в 19:00 Мирнинский театр приглашает на гастроли Минусинского драматического театра. Зрителям представят фантастическую драму в двух действиях «Неугомонный дух». Возрастное ограничение 16+. Не пропустите. 12 сентября – насыщенный день. С самого утра в 9:00 на 14-м километре трассы Мирный-Ленск начнется регистрация участников открытого первенства Мирнинского района по трофи-рейдам «Байанай Трофи 2026». Категории участников – спорт, стандарт, эндуро и пеший. Организатор – комитет по физической культуре и спорту. А в 11:00 на горнолыжной базе «Алмазная долина» стартует второй этап соревнований «Покоритель тайги». Первый этап проходил на полосе препятствий с 20 августа. Именные заявки подаются в день соревнований. Вступайте и делитесь результатами. В 12:00 Мирнинский театр покажет спектакль «Левша» по мотивам сказа Николая Лескова. «Былина Скоморошина» в одном действии. Режиссер Андрей Богданов. Это яркое музыкальное представление для всей семьи. А вечером 12 сентября в 18:00 снова «Неугомонный дух». Возрастное ограничение 16+. Мистическая комедия в двух действиях по пьесе Ноэла Коадара. Режиссер Тимур Насиров. Если вы не

Не пропустите возможность увидеть игру артистов Минусинского драматического театра на сцене Мирнинского театра. Возрастное ограничение 16+. У меня на этом все. Выбирайте события по душе, и ваш идеальный выходной уже ждет вас.

0: В мирном 20 часов.
1: Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край, радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тунтуном LFS 77 и КЮС Тун Бирни Медах свидетельствует. СБС информационные технологии. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и клиническую бибирсел. Тофтуню себе кисунюгар бирга пить.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: тебе цілий час.
1: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM. В Мирном, 21 час. Радио «Алмазный край». Мирный, 102,4 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

дождись меня через дожди, храня свет моих глаз, свет моих грез, песни о нас. Знай, что пройдут дожди, только меня дождись, памяти нить.

где для друзей храним любовь, а для врагов сердца из стали. Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце за

Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце застряли, так еще будет не раз. Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце застряли.

0: В Мирном 22 часа.
1: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM. Вы слушаете

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном, ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсетон Бирный Медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, ЛАР, надзор, Федеральная служба, ТАР, и Китлинча Сюбебир, СЛ, ТАСУНЮ, Сюбекис, Кюнюгар, Бирга, Петь.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: до рождения суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
1: А потом нам стирают память,
0: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы уровни поднять.

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край, радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсе, Тон Бирный Медах свидетельствует. СБС, информационные технологии. Он на массовой коммуникации регистрации. Надзор Федеральной службы. И клинический бебец.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 2.
1: Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM.

Мирном. 3. Алмазный край. Айхал 101.9 FM.

0: Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсетон Мирный Медах свидетельствует. Связь информационной технологии ЛАР. Он на массовой коммуникации Регулярный надзор Федеральной службы и Клинический Бирсел.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 5 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ.

0: В мирном 6 часов. Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.
1: Ближе, ближе, так близко вдох.

0: ближе, ближе, так близко.
1: Радио «Алмазный край». Радио «Без границ». Радио. One, two.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Овны. На этой неделе вы можете возобновить прежние любовные отношения. В этот период хорошо заниматься коммерческими связями. Новые партнеры и влиятельные люди окажут вам поддержку. Тельцы. Благоприятный период для покупок и торговых сделок. Будьте напористым и целеустремленным. Сейчас у вас получится достичь результатов, о которых вы только мечтали. Близнецы. На этой неделе вы будете чувствовать себя на высоте во всех сферах. Обаяние и общительность помогут вам покорить множество людей. Раки. В этот период вы добьетесь нужных результатов благодаря активности и настойчивости. Личная жизнь будет полна неожиданных событий. Львы. У львов могут быть негативные события в финансовой сфере, но это не отразится на вашем материальном положении. Сейчас вы можете воплотить в жизнь свои честолюбивые устремления. Девы. В этот период будет возможность получить скрытый доход, наследство или страховку. Также можно приобретать недвижимость или автомобиль. Коллеги могут продвинуть вас по карьерной лестнице. Весы. Возможно непонимание с другими людьми из-за вашей эмоциональной нестабильности, поэтому не следует принимать решений, о которых потом пожалеете. Скорпионы. Пора сформировать план и наметить направление, по которому хотите продвинуться. Но не стоит переоценивать свои возможности или позволять вводить себя в заблуждение. Стрельцы. Не стоит пропускать мероприятия, которые могут повлиять на вашу профессиональную карьеру. Вас ждет много интересных предложений и знакомств с полезными людьми. Козероги. Не стоит убеждать в чем-то других людей. Это не приведет к нужному результату. Доказывайте свои дела словами. Иногда стоит проявить изобретательность и хитрость. Водолеи. На этой неделе вам могут сообщить хорошую новость или предложить сделку, которая принесет большой доход. Также есть вероятность получить приятный подарок и улучшить свое финансовое положение. И, наконец, рыбы. Рыбам рекомендуется подумать о перспективах своей деятельности и о накопленном опыте. Именно сейчас можно осуществить проект, который до сих пор не был доведен до конца.

0: В Мирном. 8 часов.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсет ТАОН. И Кюсет Тон Бирный Медах свидетельствует. СБС информационной технологии. ЛАР. Он на массовой коммуникации. Регистрация надзор. Федеральная служба. И Кюсет Тон Бирный Медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

Мирном. 9 часов. Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.